0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
2: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
3: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Но мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя, сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
4: Подожди, мы ж с Ямала.
3: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
4: А я могу.
3: А он может.
4: А мне пофиг.
3: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
2: Денис Денисович, а кто звонил?
3: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
4: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
3: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
5: Левее. Левее. Садитесь.
6: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
3: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
2: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
3: Что ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
4: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец.
3: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. «Мир Сан-Сантехники». Гениально, а? Ну вы подумайте.
4: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
3: Согласен.
7: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем и криками. Но мне же так хочется выиграть твой

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Конечно, футболистам легко по полю бегать. А вы вот попробуйте разумно прокомментировать их действия.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Почему в браке мужчина меняется? Перестает делать приятные сюрпризы, игнорирует просьбы о помощи в бытовых вопросах и воспринимает все как должное. Как избежать этого в отношениях?
0: Сатья отвечает.
2: Мужчина в браке меняется. Нет, чаще всего мужчина в браке проявляется. Он становится таким, каким он есть. А теперь вопрос к женщинам в зале. А вы в браке не изменились в лучшую сторону? То же самое. А почему она в браке меняется? А почему макияж наносит только, когда идет с подругами где-то посидеть? А дома ходит с бегудей там или вот это, в халате, с дырками в спине, как будто от дедушки достался. А почему так? А почему, а почему, а почему? А почему она раньше всегда хотела меня? А сейчас, ты что? У тебя же был секс на 14 февраля? Сейчас вот еще чуть-чуть, декабрьские начнутся. Все меняются. Я обычно почему говорю, что не торопитесь с сексом? Потому что пока женщина еще с мужчиной не спит, она все время ищет в мужчине какие-то качества, которые ей мешают с ним спать. А когда она с ним уже переспала, она в нем уже ищет качества, которые подтверждают или объясняют, почему она с ним спит. Не торопитесь, и станет все ясно. Мужчина перестал говорить приятные слова. А теперь вопрос, а как он пострадал от этого? Мужчина перестал по дому помогать, выполнять какие-то просьбы. А теперь вопрос, а как ты это попросила? А как ты за это поблагодарила? А как ты была счастлива за то, что он делал? Если мужчина перестал для тебя что-то делать, значит, что-то нарушено. Либо ты просишь так, как... Иди сюда, тварь божья! Давай, немедленно хватай молоток, и солнце еще высоко. Сел он футбол смотреть. Нехороший человек Валера. Конечно, он напрягается. Конечно, он напрягается. Поэтому как просите, как благодарите и как наслаждаетесь тем, что он для вас делает, вот такой эффект.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я стираю, готовлю, прибираю. И делаю всю работу по дому. Работаю так же, как и муж с 8 до 17, 5 на 2. Занимаюсь детьми, и кажется, что муж – это третий ребенок. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа, и что делать, чтобы не стать ею? Ну, вообще, я ожидал, что в конце будет вопрос, как не сойти с ума, как разделить обязанности. А ее, в принципе, все устраивает. Она работает по 9 часов в день. 5 на 2, да, у нее дети, двое детей, на ней хозяйство, она все это делает, и ее это абсолютно устраивает. Но у нее проблема, что у нее третий ребенок муж. Вот если бы, конечно, его бы куда-то, я не знаю, в село отправить, там, я не знаю, в пионерский лагерь, я бы отдохнула. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа? Ну, внимание, если муж выполняет функцию твоего ребенка, ты этой мамочкой уже... Стало, ну конечно. Теперь вопрос. Ты его выбрала таким, что усыновила Павлика себе? Либо из нормального мужика сделала своим поведением? Проблем у мужа нету. У него нормально. Он так же, как и жена, работает, приходит и дома ему подтирают там что-то. Ну, кормят сырничками, вешают манишечку какую-то. У мужа нет проблемы. Поэтому поменяй свою жизнь. Что это за история? Я бы походил к психотерапевту. Работает как лошадь, устает как собака, крутится как пчела. Понятно, что ты лечишься у ветеринара? Надо же с этим что-то делать.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Кто вам сказал, что библиотекарь – скучная профессия? Вы только представьте. В отделении полиции мужчину спрашивают. Сергей Петрович, ну что же вы хулиганите? Да, ну скажите, пожалуйста, почему вы запрыгнули на руки к сотруднице библиотеки?
3: Дело было так. Захожу я в библиотеку. Никого. Тишина, полумрак. Подхожу я к библиотекарше и спрашиваю. Скажите, пожалуйста, а у вас есть книги про паранойю?
2: А эта дура мне в ответ страшным шепотом.
3: Они у вас прямо за спиной.
2: А вот вам анекдот о настоящей мужской дружбе. Мужик часто приходил в бар и заказывал 3 кружки пива. Выпивал и уходил. Однажды бармен не выдержал и спросил. Простите, а почему вы всегда заказываете именно 3 кружки пива? Ну, знаете, отвечает мужчина, было время, я приходил в этот бар с 2 лучшими друзьями, и мы выпивали по кружечке. Потом судьба раскидала нас по разным городам и странам, но мы договорились, что каждый из нас, если захочет выпить, будет заказывать и на себя, и на друзей. Это помогает нам не забывать о нашей крепкой дружбе. Проходит какое-то время, мужик продолжает приходить в бар и выпивать, но в один из дней неожиданно заказывает 2 кружки и в следующий раз опять 2. Бармен догадался, с одним из друзей явно что-то произошло. Он подошел и сочувственно произнес: «Извините, вы теперь заказываете по 2 кружки пива, я так понимаю, что с одним из ваших друзей случилось что-то нехорошее». Мужик, смахнув в пену с усов, ответил: «Да не беспокойтесь, все в порядке, все живы-здоровы. Просто я бросил пить». Похмелье – это не диагноз, это состояние души. Представьте, мужик с дикого бодуна пытается собраться на работу. Ой, я представил. Долго, очень долго смотрит на 2 носка разного цвета у себя на ногах. И, наконец, изрекает: «Властью, данной мне свыше, объявляю вас парой».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на 2 на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Извините, что иногда пропадаю из сети. Сосед отрубает Wi-Fi, когда уходит из дома. Нищеброд несчастный.

0: Раевский. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц с перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я бы с удовольствием сразился с вами в интеллектуальной дуэли. Но, как вижу, вы без оружия.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага.
3: Я не забуду тебя, тамада. Твои торты и конверты, твое позвоним.
2: Это русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она, и когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет, дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: А-а-а, вот так.
0: Типа да, домашний арест.
1: Там обманка была, а потом да, все понятно.
4: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да, да, да.

0: Такая сама поет и
1: сама. Ноты, да, вот эти. Поймать савдеповские нотки называли.
2: Так, что, да, Стас, наверное, ты.
1: Забыли мы про санки и про горки. Сидит дитё безвылазно в квартире. Зато тебя я выучил до корки, товарищ Мцыри, товарищ Мцыри. Мы все тебя от корки и до корки, товарищ Мцыри.
2: Что там
1: твоя
2: дальше?
1: Песня, твоя.
2: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
1: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
0: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
1: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на Юмор ФМ.
1: Умная женщина никогда не скажет «я ошиблась». Она говорит: «Ой, надо же, как интересно получилось!»

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было!» Из школьных сочинений Виталика. «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим спокойным голосом.
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты. Сначала «Спокойной ночи, мама», потом «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли! Папа, спокойной ночи!» На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу.
3: С годами косметичка превращается в аптечку.
4: Кавказские врачи клянутся мамой Гиппократа. А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать игристым розовым, это йода в организме не хватает или совести?
2: Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Нечленам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?»
3: «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход».
2: Перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
3: «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился».
2: В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал 3 врученные ему фразы:
4: «Мсье, je ne mange pas, geben Sie bitte, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы».
2: Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника.
5: «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
4: 7 рублей 29 копеек.
5: «Для первой гастроли дивно. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей как 1 копейка. Итого хватит».
2: На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Три самых ожидаемых события этого года. Июнь,

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: Так, поаплодируйте, у кого есть дети, поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, я недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать, с появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я вообще, я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый, с песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику, лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включай, там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела «Простоквашино»? Он говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил. Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. Я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово «детская комната», все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек, ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорил? Тихий часик в радость, кефир в сладость? Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лово, лови камень. Бум. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтобы меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки за***л. Спасибо, пока.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Больно смотреть на губы, которые не можешь целовать. Но еще больнее вдыхать аромат соседского шашлыка, который не можешь съесть.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Трусость не мой конек. Мой конек — горбунок. Христофор Колумб был первым, кто попутал берега. Бросить курить легко. Я сам уже 100 раз бросал. Никогда не бери в долг у того, кому не можешь настучать по шее. Черепашки-ниндзя всегда нападают вчетвером на одного. Потому что у них учитель — крыса. Однажды часы с кукушкой упали со стены прямо мне на голову. Время не щадит никого.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Рафтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Обвинение в харассменте отрицаю, потому что не знаю, что это такое. Цыплакову я прижал в углу подсобки из нормального человеческого влечения. Выпивший был по случаю международного дня 8 марта. И думал, что она тоже в хорошем настроении. Перед Цыплаковой извиняюсь, но писать в полицию по всяким пустякам тоже не дело. Курьер не прибыл с посылкой по указанному в заказе адресу в связи с тем, что русско-таджикский онлайн-переводчик не распознал название улицы имени героя революции Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Согласно показаниям задержанного, правонарушение он совершил осознанно, из хулиганских побуждений и в надежде на 15-суточный административный арест, так как является отцом 4 малолетних детей. На входе в метро сотрудники транспортной полиции потребовали от меня поставить рюкзак на сканер, а потом начали проверять документы, как будто я похож на преступника. Потом рюкзак вернули. А уже после выхода из метро и возвращения домой я обнаружил, что из него пропала пачка семечек и газета с кроссвордами. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая. Понимаете, что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
1: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы так давно женаты, что жена может договаривать мои фразы. Начало тоже придумывает она. И еще что-то добавляет от себя в середине.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
1: Оксана, Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
2: Ой, не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
1: А я сколько раз обжигался?
2: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
1: Так рано?
2: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
1: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь, тем сильнее обжигает.
2: Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
1: А, ты настолько обожжена? Кто? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
2: Это любовь всей моей жизни, мой пятый муж. Теперь мой отчим.
1: А ты, ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
2: Ты тоже так обжигался?
1: Конечно. Что значит тоже?
2: Как-то раз я пришла домой, а мой пятый муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
1: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
2: Мое сердце настолько обожжено, словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
1: Я думал, это от того, что ты много куришь.
2: Не-не, сердце, сердце.
1: Оксана, поехали ко мне. Поехали ко мне, я тебя прошу. Прямо сейчас.
2: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
1: Ты обожглась?
2: Я обожглась.
1: Так и знал! Садись.
2: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
1: Ну?
2: И прожили 3 года.
1: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
2: Нет, через 3 года.
1: Оксана, ты меня тоже пойми. Мне же не так просто тебя сразу к себе домой позвать, ведь я тоже...
2: Обжигался?
1: Откуда ты знаешь?
2: Мое обожженное сердце мне подсказало, вернее, то, что от него осталось.
3: Вам кальян не горчит?
2: Горчит. Что ты знаешь о горечи, мальчик? Горечь – это когда в дверь звонит отец твоих детей, и 6 детей счастливые бегут к двери, а 5 уходят обратно грустные. Вот это горечь. А кальянчик еще можно потянуть.
1: Да.
3: Ну так вам угли менять или нет?
0: А поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карену, вы узнаете где-то через 56 серий. «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если в кинотеатре последний ряд для поцелуев, то что же происходит в будке киномеханика?

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста. Каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе. Ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: Задротики. Вместе мы сила. Не реклама.
4: Мечтаете о загородной жизни?
5: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
4: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
5: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
4: Чужие здесь не ходят.
5: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
4: Дорогой, срочно едем в Упыри.
5: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.
6: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
7: Здравствуй, Никитка.
8: Здоровья видали? Че надо опять?
7: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
8: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. И что захотел-то?
7: Спасибо, Никитка.
8: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровна, алиментик. Как вас только земля носит.
7: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
8: Ну чего тебе опять, а? А? Фальстарт? Ну если чего, я тут неподалеку.
6: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.

телеграм-канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Реклама.
1: В кино 16 июля.
2: Путешествие начинается.
1: Всегда держите уши по ветру.
3: Отправляюсь, куда ветер дует.
1: А колючки на чеку.
2: За приключениями.
1: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.

0: красивых девушек. Салават.
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно, да. Ну конечно.
4: А Галустян плюс?
5: Не.
4: А Светлаков плюс?
5: Не.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
6: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?
6: Кайфовать хочу.
4: Что?
6: Кайфовать хочу.
7: Я не понял!

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Жена приходит домой, муж смотрит хоккей, и рядом пенек грязный такой лежит. Она говорит, что это такое? Он говорит, часы. Какие часы? Покажи. Он сейчас берет пеньком об стенку. Бум! Соседи говорят, ты с ума сошел? Уже 15 минут 11. Это чернокожий боксер бьет в грушу. Часа полтора бил, уже тырса посыпалась. И наконец говорит, все, я готов к встрече с Тайсоном. А тренер говорит, придурок, сколько раз тебе говорит, Тайсон, это ты. Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось? Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это же сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
10: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре?
12: Чего плачешь-то?
11: Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
13: 6+.
14: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру.

0: Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Начинаем ежедневные веселительные процедуры под названием «Шутки-шоу». Всем, кто с нами, большой привет из эфирной студии МРФМ. Здесь уже Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Вторник на календаре. На устах ваших, надеюсь, сахарная улыбка. Почему-то сегодня захотелось вот так вот. Потому что мы подъезжали под песню «Матушка-Земля». Белая березонька. И вот у меня сейчас в голове вот именно вот это вот все. А-тя-тя-тя-тя.
1: Да, а тех еще, кто появится в рамках этого часа. Самый лучший Дэн, уж Денис Клявер с порцией анекдотов. Под заданных 6-30 минутки Сатья с ответами на ваши вопросы, с юмором. Разумеется, ко всему подойдет. Ну и совсем скоро здесь те самые золотые номера.
2: Идеально. Ну и ловите наше идеальное. Доброе, бодрое!

0: Юмор-ФМ.
1: Буквально вчера Ольга Сергеевна Мажара нам рассказывала новость о том, что занятие спортом может привести к облысению. Связано это с тем, что физические нагрузки чрезмерные, в частности, способны спровоцировать генетическую предрасположенность.
2: Да, и Антон сказал, ну все, тогда я точно не буду заниматься спортом.
1: Я воспринял для себя это как идеальную отговорку для самого себя, опять-таки.
2: Да-да-да.
1: В общем-то, об этом и хотим с вами сегодня поговорить. А какие отговорки вы придумываете для себя, чтобы, ну, чем-либо не заниматься? Чтобы куда-то не ехать, не пойти на работу, не вставать в 8 утра и так далее и тому подобное.
2: Ну, я сильно не худею, потому что тогда у меня сильно уменьшится грудь. Вот, и потом придется ее искать.
1: Аргументированно.
2: Понимаешь?
1: Аргументированно.
2: Вот, мне нельзя просто категорически.
1: Вот, пожалуйста, вам яркий пример. Да?
2: Да.
1: Отговорочки. Хорошо.
2: Ну, это даже не отговорка, но это правда.
1: Это факт, да, факт. Мы, в общем-то, открываем дверь веселого чата для вас и готовы принимать ваши варианты. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение, если удобно.
2: Да, пишите нам, ну а прямо сейчас без всяких там отговорок появляется он, любимый, тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова наша сцена. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то, кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
4: Стой, пацан, я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
5: Ну...
4: Баранки гну громче.
5: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь... О, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
4: Хотите, чтобы я платье нацепил?
5: Да.
4: Как вас?
5: Ваня.
4: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
5: Ну?
4: Ну?
5: Я учусь в МГИМО, других семей там как бы не бывает.
4: Как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта.
5: Как вас? Ваня.
4: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
5: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
4: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
5: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
4: Ну ладно. А, да меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался? Кто отказался?
5: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
4: Дрянь.
5: Да.
4: Артистка, дескать, закусила у дела, да?
5: А жаль, была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
4: Идея огламуривать Шекспира?
5: Не, тупо отравить Собчак.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его и покупал. Я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так. На Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль. Бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло.

0: Какие отговорки вы придумываете для самих себя, чтобы чем-либо не заниматься? Так, сегодня поставлен вопрос. Давайте к вашим ответам из нашего веселого чата. Ну, тут у Татьяны очень весомый аргумент. Я никуда не пойду, пишет нам она, потому что коты сами себя не погладят.
1: Mm-hmm. А у меня есть одна знакомая, которая иногда говорит, я не могу пойти, меня подруга попросила за детьми приглядеть. Но эта подруга никогда не говорит, что это на самом деле, пёса-дети.
0: Кот или пёса-дети. Ну, а кто сказал, что за ними, да, вы приглядывать
1: не нужно? Конечно, вот. Видно, странно, что ты меня не сдал, Антон.
0: Ну вот в кои-то веки решил, да, решил не говорить, что это за подруга. Ну ладно, сама себя с потрохами сдала. Вот такая она с нами, Валерия Сергеевна, пожалуйста. Знакомьтесь поближе.
1: Ну я правда присматриваю в этот момент за собачками или котиками.
0: От Евгения давай еще озвучу комментарий из ВК. Не надо ничего придумывать, пишет он нам. Просто сядьте и хорошенько перекусите. А на сытый желудок кто же делами занимается? Тут бы часок вздремнуть.
1: Это, кстати, приятненько. Роська вот написала, я тренирую нейропластичность мозга путем категорического ничего не делания. Слушай, вот это категорическое ничего не делание. Ну
0: вот хотела в следующем часе рассказать новость о том, что бездельничать все-таки ученые выяснили полезно.
1: Это сейчас вот решила рассказать?
0: Ну, сейчас решил рассказать, да. Придется о чем-то другом рассказывать.
1: Нет, но
0: часе.
1: На самом деле все хорошо в меру. Если вот прямо сейчас действительно надо... нет приличного слова. Вот. Ну, по ничего не делать, скажем так.
0: Прекрасное слово приличное.
1: Там по-другому.
0: Вполне.
1: Там по, и по-другому. Вот.
0: Да-да,
1: и
0: а третья буква какая,
1: Оль? Ну что мы тут этот кроссворд разгадываем? Ну, короче, это реально иногда важно. Вообще ничего не делать. Только есть. Все.
0: Вот если что-то необходимо сделать, например, по дому, я понимаю, что этого и не хочу. Я не буду этого делать.
1: Ну вот смотри, комментарий. Никогда не делай сейчас то, что можно сделать через пару минут.
0: Эти пару минут имеют свойство растягиваться, конечно.
1: Ну, неважно.
0: Но в какой-то момент ты смотришь, думаешь, ну все, нет, ну кроме меня уже, ну нет, ну ладно.
1: Ну если не я, то кто? И тогда просыпается кто? Герой.
0: Да.
1: Ну, а прямо сейчас, кстати, тоже герой появится.
0: Плащ надел, стоишь, посуду моешь. А, сейчас герой, да. Герой, который хорошо разбирается во взаимоотношениях мужчин и женщин. Сатья с юмором прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
3: Помогите справиться с зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни, любовница.
2: Сатья отвечает.
4: Ты с ним спишь?
3: Да.
4: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше.
3: Нет, это
4: ты не просто женщина. Вон просто женщина. Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
3: Это я понимаю.
4: Понимаешь?
3: Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
4: А ты вроде как удобно или ты удобно?
3: Скорее удобно.
4: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
3: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
4: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
3: Нет.
4: Не позовет?
3: Нет.
4: А что ты хочешь? От него и от меня. Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
3: Спасибо.
4: Садись, солнышко.
2: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: озвучим еще несколько ваших комментариев. Спрашиваем, какие отговорки вы придумываете для самих себя, чтобы чем-либо не заниматься. Вот Шурик написал: компьютер завис на обновление.
1: Кстати, да.
0: И все, и свободен весь день.
1: Гуляй, Вася.
0: Пожалуйста.
1: Хоть и Шурик. Андрей, вот, слушайте, там столько всего написал. Выберу буквально вот два комментика сейчас. Нет времени — это всего лишь отмазка. Нет времени — это всего лишь вопрос приоритетов. Если что-то для вас действительно важно, то время на это всегда найдется.
0: Но тут не поспоришь, конечно.
1: Вот и женщина написала про мужчину, который не может ей никак написать.
0: Да, который почему он не пишет? Почему он не звонит?
1: Да.
0: Значит,
1: это тоже от Андрея.
0: А, да?
1: Да, верить в собственные сказки. Лучший способ для отмазки.
0: Ну, вот здесь уже звучит как тост.
1: Ну вот, давайте утренний тост за вас.
0: Еще один комментарий озвучим. Женя, значит, делится следующим. Не могу, у меня жена.
1: Ну, а это что, не аргумент? Или это все-таки отмазка?
0: Это
1: отговорка?
0: Аргумент, чтобы с друзьями в баню не пойти, например, да? Не могу, у меня жена.
1: Ну, это самый, ну, такой милый вариант, почему я не могу, потому что у меня жена. А там мало ли, что еще.
0: Думаешь, по какой-то другой причине звучит данный отговор?
1: Не знаю, вообще не знаю.
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты в веселый чат.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Мы напоминаем вам, друзья, что существует идеальный способ того, как провести 26 июля, например.
2: Достаточно?
1: Прийти куда?
2: На пикник Юмор-ФМ.
1: Абсолютно верно. Гастроквартал, 3 вокзала депо. Именно там все состоится, поэтому приглашаем всех. Каждому вход абсолютно свободный. Для вас, кстати, со своим творчеством на сцене.
2: Выступит.
1: Филат Фикерас, группа Тестостерон, Анна Немченко, Галибри Мавик, группа Фабрика, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, диджей Димиксер, LX24. Это не полный список артистов.
2: Ну и, конечно же, шутки шоу тоже будут. Так что приходите, будем вместе зажигать на нашем летнем, музыкальном, веселом и невероятном. Приятно вкусном пикнике Юмор ФМ.
1: 26 июля в 17:00 по столичному стартуем.
2: Всех приглашаем, вход свободный. Ну и, кстати говоря, вход в эфир тоже сейчас свободен. Звоните.
1: Есть, в общем-то, классный подарок. 229-2909, код Москвы, 495.
2: Кстати, тоже летние развлечения.
1: Между
2: такие,
1: прочим.
2: С адреналинчиком.
1: Ух! Я так и знал. А пока самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Поиграем в холодно-горячо. У сексопатолога. Мужик. Знаете, доктор, какая-то странная фигня выходит. Нет, ну я понимаю, что я там с возрастом, но, в общем, один раз занимаемся с женой сексом, мне холодно, другой раз жарко. В следующий раз опять холодно, потом опять жарко. Доктор говорит, интересно, никогда такого случая не встречал. Ну-ка, жену мне пригласите. На следующий день приходит жена, и доктор ее спрашивает. Послушайте, вот ваш муж жалуется на странную патологию. Когда вы занимаетесь сексом, один раз ему холодно, второй раз жарко. А жена, улыбнувшись, говорит, доктор, да ничего удивительного. Просто один раз в январе, второй в июле. И снова в эфире наша кулинарная страничка. Беседуют два молодых вампира. У тебя была женщина? Да. Ну и как она? Ну, на вкус, как курица. Рубрика «Эх, молодость». Девушка приходит к сексопатологу на прием. Пожалуйста, располагайтесь, ну, рассказывайте. Давайте начнем с первого. А сколько у вас в жизни было любовников? Ну, доктор, любовников, ну, я не знаю, то там-то вот попали. Четыре было, четверо. Он говорит, всего четверо, ну, уже взрослая женщина, такая яркая, интересная. Подумайте, может, вспомните кого-нибудь? Он говорит, да, сейчас. Ой, да, вспомнила смешной случай. 9.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50-04-20. С легким паром.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Ну что, для всех любителей захватывающих дух приключений мурашко-бегательного отдыха, сегодня как раз-таки разыгрываем то, что вам действительно нужно. Это 2 билета в парк развлечений «Остров мечты».
2: Ну, а, кстати, по этим билетам вы можете посетить аттракционы, а их там на минуточку 65 штук, и посетить 5 шоу в обеих частях парка. Как крытый, так и уличный. И, кстати говоря, классная такая возможность есть прямо сейчас у Дарьи.
1: Дарья, доброе утро, приветствуем вас.
2: Доброе бодрое.
3: Доброе утро.
2: Дарья, как настрой?
3: Боевой.
2: А вы вообще как вот относитесь к мурашко-бегательному отдыху?
3: Позитивно.
2: Ну все.
1: Прекрасно.
2: Слушайте.
1: Тогда быстренько о том, что будет происходить у нас с вами. Мы с Олей исполним 3 строчки в тему сегодняшнего эфира. Говорим об отговорках, отмазках. Угу. От вас хотим 4-ю в рифму. Да. Все очень просто. Попробуем?
3: Конечно.
1: Но вперед.
2: Болел, проспал, не слышал звонок.
1: Я не знал, я забыл, я размяк, я размок.
2: Отговорки запросто мной создаются.
1: Дарья.
3: Коты сами воды не напьются.
2: А подали им нужна этим котам, знаете ли. Там чуть-чуть вкуснее, давайте. Паштет какой-нибудь со вкусом утки, фуа-гра.
1: Ну, тут, да, тут тебе виднее, как котоматери, конечно. Так, Дарья, у нас тоже есть свой вариантик, хотим представить.
2: Отговорки запросто мной создаются.
1: На работу пора, аж что-то туфли никак не найдутся.
2: Идите босиком, Антон. Ну, а мы будем поздравлять Дарью. Ура, ура, ура. Вы получаете 2 билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
1: Эти билеты дают вам доступ к 65 аттракционам и 5 шоу в обеих частях парка. Крытой и новой уличной. 1 августа в «Острове мечты» состоится техническое открытие нового пространства. И с этими билетами вы можете покататься на совершенно новых аттракционах. Так
2: вот
1: что,
2: так.
1: Дарья, мы вас еще раз поздравляем.
3: Даш. Спасибо огромное, это была мечта.
1: Ну вот, мы вашу мечту и осуществили.
2: А мы такие, да.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Всем привет в новом часе. Здесь по-прежнему шутки-шоу. И благодаря одной из нас. Ну, понятно, да? Благодаря кому?
2: Одной
1: у меня.
2: Одной из нас?
1: Да.
2: Одному из нас?
1: Одному это если благодаря мне. А так тебе благодаря. У меня вчера появилась отговорка, чтобы не заниматься спортом. Да, Оля вчера рассказывала новость о том, что, скажем так, усердное занятие спортом может способствовать выпадению волос на голове.
2: Да, поэтому вы там аккуратнее, дорогие товарищи. В общем, мы сегодня спрашиваем, какие отговорки вы придумываете для самих себя, чтобы чем-либо не заниматься. И вот Евгений Михайлович, ну, во-первых, тут доброе утро всем желает. Цветы, кстати, прислал. Я такой, где цветы? А потом реально в Макс там прилетели ромашки. Отмаз простой. Профилактика у меня. Простой на неопределенное время.
1: Профилактика.
2: Это, слушайте, это что, как вот учет, да?
1: Ну, не совсем. Ну, не знаю.
2: Ну, то же самое. Там магазин закрыт на учет.
1: Инвентаризация.
2: Инвентаризация. Слушай, какое слово, я сейчас поняла только, что в нем корень такой винный.
1: Ну, каждый услышал, что хотел, конечно, в этом слове. Тот корень, который больше понравился. Мы продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567. Здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: 14 июля на календаре вторник. Давайте пробежимся по праздникам и каким-то ярким заметным событиям сегодняшнего дня. Всемирный день интеллектуальных игр отмечается.
1: Например, вот что ты назвал бы интеллектуальной игрой?
0: Ну, что, где, когда? Интеллектуальная игра, например?
1: Ну, да.
0: Ну, конечно. Монополию, как думаешь, можно считать интеллектуальной игрой?
1: Нет.
0: А вот такую советскую игру «Эрудит»? Помнишь такую?
1: Ну, это
0: где нужно слова
1: какие-то
0: были собирать.
1: А, ну, мне кажется, интеллектуально проверяют твой интеллект.
0: Так вот, да. Все. Тех самых интеллектуальных игр.
1: А кроссворд — это игра?
0: Хороший вопрос. Ну, в какой-то степени да.
1: Ну, ладно. Ну, в общем, вы уж там найдите, какой игрой сегодня отметить.
0: Да. А еще 14 июля 1896 года в Нижнем Новгороде был продемонстрирован первый русский автомобиль.
1: Ого! Угу. Это так давно получается?
0: Представляешь?
1: Класс. Да, интересно, ну, конечно, он там стоит до сих пор?
0: Он тогда был больше похож на экипаж, вот на карету. Ну, как и все автомобили в то время.
1: Так.
0: Ну, а в 1897 году в воскресенье стало официальным выходным днем в России, матушке.
1: Идеально. А вообще, кстати, Джейсон Стэтхэм говорит, что в воскресенье тот день, когда он решил отдохнуть, поэтому он стал выходным. Да.
0: Вот откуда ноги-то растут, оказывается.
1: Конечно, именно вот оттуда. Это Джейсон Стэтхэм сказал, это не я.
0: Такой набор праздников и событий, выбирайте, что больше нравится. А нас далее по плану шутки, песни плюс.
1: Для вас поют и шутят Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс.
0: Рэпер СТ.
2: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер Эстет.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша Эстет.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Асеминович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят в спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
4: Так, Сань, твоя песня.
5: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнятся.

0: Браво!
1: Да, и опять я с чудо-песнями.
2: Ты не можешь починить протекающий кран. У тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
0: Браво!
1: В следующий раз готова только на 3 куплета.
0: Дальше давай я.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
3: На Юмор FM.
0: Это было круто. Александр Степанов, он же рэпер Стэф, в проекте «Шутки песни плюс». Больше шума, друзья. И не менее громко, пожалуйста.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищи стабильный

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Здесь, оказывается, у парочек по всему миру новый тренд появился. Называется он так: развод в аэропорту.
1: Это что такое?
0: Ну, казалось бы, надо приехать и официально развестись. Ну, практически все так и происходит, только неофициально. В общем, во время путешествий парочки делают следующее. Они, в общем-то, разделяются для того, чтобы пойти, пройти все таможенные контроли и прочее. Для чего? Для
1: того, чтобы...
0: По отдельности, да. Для того, чтобы не срываться друг на друга, потому как одному надо куда-нибудь пойти в комнату мужских развлечений под названием бар, да? Другая хочет погулять по дьюти-фри, заказать себе что-нибудь в душочке, там, прикупить и прочее. Так вот, чтобы не было разногласий, чтобы не было скандалов и ссор, парочки разделяются и встречаются только, в общем-то, уже у выхода на посадку.
1: Ну, ладно. Ну, звучит как-то странно, если честно.
0: Да звучит так, как будто многие несколько раз так делали 100%, но это называется теперь развод в аэропорту, и это настоящий целый тренд.
1: Ну, подожди, вот эту вот проверку они тоже по отдельности проходят? Типа, я тебя не знаю.
0: Ну, да не то, что я тебя не знаю, но просто вот встали в две разные очереди и прошли, да.
1: Ну, слушайте, надо как-нибудь... Не надо попробовать с ней.
0: В общем,
1: я вдруг поймала себя на мысли, что я бы не хотела так.
0: Все пары, которые так попробовали, утверждают, что это только укрепляет ваши отношения.
1: Ну, а вот что укрепит, кстати говоря, здоровье, так это бананы со вкусом мороженого.
0: Да-да-да.
1: Да, в России скоро начнут их выращивать, как бы это ни звучало. В общем, такой эксперимент решили поставить сочинские фермеры. То есть в Красногорске пока не ждем бананы, а вот в Сочи, да. Значит, плод будет голубой кожурой, а внутри как раз-таки вот обычный как бы банан, но со вкусом ванильного пломбира.
0: Мне даже страшно представить, как они пытаются добьются всего этого.
1: Ну, скрещивают с чем-то. С коровами.
0: С акварелью, получается. Кожуру с акварелью.
1: Не знаю.
0: Начинку с мороженым.
1: Ну, я бы, кстати, попробовала. Честно говоря, ну, обычный банан уже как бы, ну, банан и банан.
0: Приелся.
1: Да, приелся. А так вот, вот с чем бы ты хотел еще попробовать бананы?
0: Не знаю, вообще.
1: Со вкусом красной икры?
0: Нет, да не знаю. Нет, но мне кажется, это все странное довольно-таки вкусовое сочетание. Оставьте бананы в покое в конце-то концов.
1: А если вот открываешь, а там как это, как устрицы, они дешевле, может быть, будут. И не будут такими мерзкими.
0: Почему устрицы? А, ты к этому?
1: А он будет типа полезнее.
0: Я, в общем-то, за классическое проявление банана.
1: Ладно, большие или маленькие ты любишь?
0: Бананы?
1: Ну да, знаешь, вот есть такие прям маленькие.
0: Да, маленькие есть, да.
1: Они типа слаще.
0: Для меня они, ну, да, я не знаю, что я пробовал и стандартные бананы.
1: А большие, это считается кормовые.
0: В общем, разницы я не заметил, пробовал те и другие.
1: Ну, ладно.
0: Бананы,
1: ну,
0: банан.
1: Бананы в Африке.
0: Да, не со вкусом
1: бананов. И в Сочи тоже банан.
0: И в Сочи банан, да. Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, пара мгновений. Здесь появится Гар Дмитриев, угарный папа.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
3: Угарный папа!
4: Степан, 7 лет, подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
3: Угарный папа.
4: 7-летнюю Лизу записали на секцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: «Единственный плюс на занятиях – красивый тренер». Стеше исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Стеша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. если кто-то будет стучать в дверь, гавкай. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на т-банк.ру. Алтыбанк 0+.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте. А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
17: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
18: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
19: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: Обязательно зададим. А пока вот еще такой комментарий из ВК от Евгения.
1: Сейчас, прости, кстати, завтра же праздник официальный, друзья.
0: Русской лени.
1: День русской лени.
0: И завтра отметим, и сегодня. Давайте каждый день, чтобы быть здоровее.
1: Как прекрасно складывается неделя.
0: Так вот, Евгений написал: интересно, а почему эта отговорка «я же девочка» есть, а «я же мальчик» нет? Только в варианте антиотговорки «ты же мужчина, дерзай».
1: Это, мне кажется, женская хитрость тут постаралась.
0: Думаешь?
1: Ну, просто по ощущениям так внутренним.
0: Ну, как
1: исходя
0: скажешь,
1: Антон. Из комментария Евгения. Василий нам пишет: никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Ну, 100%.
0: Вот, в конце концов. Опять-таки, потом сделаю, работа никуда не убежит, Наталья написала.
1: Я вот уже, вот как раз-таки я сегодня думаю, что придумать для себя, чтобы не идти стричься.
0: Когда? Сегодня?
1: Послезавтра, Оля.
0: Нет, тебе еще
1: сегодня,
0: можно
1: конечно.
0: Не стричься. Ты нормально еще это, не, как это называется, не мохнатый. Не,
1: так и называется. Я обычно называю это оброс или зарос.
0: Ну, да? Ты не мохнатый, Антош, хорошо. Можно еще походить пару дней.
1: 915-0303-567, телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение также принимаем. Пишите, какие отговорки придумываете для самих себя, чтобы чем-либо не заниматься. Ждем.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Мы тоже много чего не помним с Ольгой Сергеевной, однако достоверно известен следующий факт, что уже в следующем части, друзья, появится та самая шутка Николая Фоменко, которая способна сделать вас богаче на 3000 рублей, а также помочь заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: И это касается только тех, кто уже в нашем улыбайзере. Если вас там нет, срочно исправляйтесь. Заходите на сайт веселоерадио.ру, загружайте фотографию любую, ну вот свою самую-самую любимую. Абсолютно бесплатно и хоба! Может быть, именно вам позвонят уже сегодня с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Маленькая деталь, точнее, свою самую-самую любимую фотографию, на которой изображены именно вы.
2: Так это же, ну, это имелось в виду?
1: Ну, да. Знаешь, может, у кого-то самая любимая фотография — это...
2: Где ты, да?
1: Например. Я знаю одного человека.
2: Это один человек, и он сейчас спит.
1: В общем, да, друзья, в следующем части та самая шутка. Ну, а что касается этой 60-минутки, совсем скоро здесь наша новенькая игрушка.
2: А еще прямо сейчас, кстати говоря, Николай Фоменко для настроения. 5 шуток про ЖКХ.
0: Фоменко. 5 шуток про... ЖКХ.
3: Директор ЖКХ влюбился, но так и не смог подарить тепло.
4: Оксана вызвала домой сантехника и сильно разочаровалась в немецком кинематографе. Раньше отопление в домах включали в октябре, теперь в сентябре. Это все, что вам следует знать о глобальном потеплении.
5: Оплатил счета по коммуналке. Кто-нибудь знает вкусные рецепты из воды?
6: Слоган на платежках ЖКХ.
3: Кто не платит, тот не жилец.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погода, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Последнее время просыпаюсь по ночам возле холодильника. Мне кажется, в меня вселился вес.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель Садовую на Юмор ФМ.
1: Ну что, друзья, летний жаркий сезон в самом разгаре, это не секрет, ну а прямо сейчас на Юмор-ФМ начинается пикниковый период с доставкой.
2: До конца июля, между прочим, в нашей суперигре вы можете выиграть промокоды на доставку из гиперленты. И главный приз, и это промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, чтобы шумной, любимой компанией собираться где-нибудь на вкусном пикнике и отметить этот пикниковый период.
1: Немного о правилах. Что нужно для этого сделать? Да все просто на самом деле. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру и рассказывайте, о каком пикнике вы мечтаете. Мы выберем самые оригинальные, трогательные идеи и позвоним вам, чтобы сыграть в не менее трогательную, оригинальную, веселую игру.
2: Да, ну и 31 июля, соответственно, мы разыграем главные призы. А это, между прочим, 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Чтобы принять участие, нужно просто условия акции выполнить на сайте веселорадио.ру.
1: Да, так что если вы уже, начиная еще со вчерашнего дня, например, с понедельника, ждете выходных, чтобы поставить, наконец-таки, мангал, мясо замариновать, дружной компании отлично посидеть, отдохнуть, регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да, ну и судя по мечтам наших радиослушателей, которые мы читаем, действительно, все мысли только о шашлыках и пикниках.
1: Да, не только мысли, песни и мечты в том числе. Наши слушатели прислали несколько историй, в общем-то, своих заветных желаний, как провести пикник хотят. И сегодня у нас, в общем-то, предстоит игра с Натальей из Санкт-Петербурга, которая написала следующее. Мечтаю пожарить шашлык прямо на горелке воздушного шара.
2: Идеально.
1: Не знаю. В полете любуюсь закатом где-нибудь на южном морском побережье, конечно же, вместе со своей семьей.
2: Ну и, кстати говоря, Наталья из Санкт-Петербурга уже с нами на связи. Добрый бодрый вам, Наташ.
1: Наталья, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ой, слушайте, а вы прям такая экстремальная барышня? Горелка, воздушный шар, все дела.
3: Ну, вы знаете, я подумала, поскольку радио Юмор ФМ, почему бы немножко юмора не добавить в свое желание?
1: Правильно подумали, видите, это сработало.
2: Интересная задумка. Знаете, главное, чтобы там кто-то из близких не подхватил, сказал, Наталья, мы всегда об этом же мечтаем.
1: Смотрите, шар уже надут.
3: Да-да-да.
1: Итак, Наталья, мы предлагаем вам ввязаться в нашу музыкальную авантюру. Что будет происходить? Мы вам включим фрагмент из популярной песни. Некоторые слова мы заменили на связанные с темой пикника и летнего отдыха слова. Да. Другие немножко. Ваша задача назвать, собственно, оригинальные, которые мы, вот, скажем так, спрятали.
2: Ну, а если что, Наталья, ну, за кусочек шашлыка там...
1: На коленке.
2: Мы вам сможем подсказать. Готовы?
3: Да, я готова.
2: Тогда погнали!
1: Вперед!

0: вот это вот самое там главное.
1: А у тебя все хорошо получилось, да, дополнительно.
0: Наталья.
1: Итак, какие слова мы скрыли?
2: Лечили-лечили.
0: Нет, там...
2: Недели и года.
0: Так, а летели... недели. Все, недели и недели.
1: Да, на самом деле,
0: а Наталья... у меня одни просто качели что-то в голове.
1: Наталья, на самом деле, здесь достаточно повезло, потому что слово-то повторяется.
0: Ну, давайте проверим, а вдруг нет.
1: А может быть, кстати, да, может быть, какая-то ошибка, но не думаю, но проверим.

0: Наталья. Ну что ж.
1: Да.
0: Это для вас, мы вас поздравляем, Наталья. Вы получаете промокод на доставку из Гиперленты на 4000 рублей.
2: Поздравляем! Ну и, кстати говоря, Наталья, если вы тоже хотите сыграть вот как Наталья и получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор ФМ и ждите, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Наталья, мы вас еще раз поздравляем.
1: Спасибо огромное, спасибо.
0: Ну и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза. Промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселорадио.ру. Имена счастливчиков мы узнаем 31 июля в Шутки Шоу.
2: Да, ну и между прочим, наш невероятный, идеальный, потрясающий пикниковый период продолжается.
0: Желаем всем вот этого самого отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей. При покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час всем, кто настроен на первое юмористическое. Вот в каком вопросе с вашей помощью разбираемся сегодня. Какие отговорки вы придумываете для самих себя, чтобы чем-либо не заниматься?
2: Анютка вот написала: звезды не сошлись, день плохой, чтобы что-то делать сегодня. Нужно настроиться, сделаю это завтра. Да. Кстати говоря...
1: Быстрый монтаж, следующий день, звезды не сошлись, день плохой.
2: Подожди,
1: чтобы что-то
2: нет, Антон, у нас есть реальная отмазка. До 23 июля продолжается ретроградный Меркурий. Он на этот раз в Раке. Так вот... В принципе, ну, какие-то...
1: Можем на работу завтра не выходить, правильно?
2: Нет, это другое. Значит, в места, которые для вас привычны, ходить можно. А вот чем-то новым заниматься нельзя. Например, там что-то дорогое нельзя покупать. Ну, то есть, какие... А еще сегодня, кстати, новолуние. Это тоже... Ну, вот я, честно говоря, не люблю новолуние. Поэтому я прям собиралась сегодня с мыслями, силами и собралась.
1: Опять астролог проклюнулся нежданно-негаданно. Ладно, Оля, хорошо, будем иметь в виду. А вы продолжаете отправлять свои варианты в веселый чат. Координаты прежние. Это Шутки Шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: И Антон Бурный. Всем привет.
0: Шутки Шоу. Утром на Юмор-ФМ.

0: слов о тех, кто появится в рамках 60 минутки. Под занавес часа Роман Юнусов в своей спортивной рубрике «Голая штанга» с оговорками спортивных комментаторов.
1: А еще раньше, кстати говоря, лысый, спортивный, блестящий, потрясающий Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: А все это могло бы быть про нашего продюсера, но не сегодня. Шутка от Николая Фоменко та самая появится. Да, не пропустите очередной эпизод игры «Автомобиль за улыбку».
1: Да, но прямо сейчас Лилия Аверина в рубрике «Биг стендап» на Юмор ФМ.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи за какой-то ссору ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в Одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнен. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает. Да, скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила? У меня на этом все. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
2: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: Этим летом Белджим Артен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Фальшивого дрессировщика в цирке быстро раскусили.
2: Только что та самая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Та самая, которую кому-то из вас предстоит повторить, чтобы стать богаче на 3000 рублей, а также заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
3: Ну и та самая фотография, которую мы увидим, одну единственную вот прямо сейчас, как раз-таки с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. В эту секунду, в этот момент перемешиваются фотографии. А мы сейчас как остановим?
2: Перемешивается, да.
3: Ну, оно снова перемешивается, все еще перемешивается. Так вот, мы остановим, появится один единственный человек, которому мы и позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Ну, и я предлагаю наш улыбайзер, ну, вот, не тянуть уже, да?
2: Остановить, согласен.
3: Да давай уже.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Василиса, город Орел. Вся такая цветущая, на фоне цветущего жасмина. Я прям чувствую этот аромат.
2: Это три Василисы получается. Прекрасная, премудрая и цветущая.
3: Получается, да, кстати говоря.
2: Василиса, город Орел.
3: Да, давайте звонить скорее в город Орел. Мы в одном часовом поясе, то есть там сейчас тоже... В поезде, по-моему, я сказал, да?
2: Поясе, Валя.
3: Там тоже 9:20.
2: Но часовой поезд тоже звучит хорошо. Тю-тю-тю-тю.
3: Да давай уже, Антон, звони.
2: Звоним Василисе прямо сейчас.
3: Мы в одном часовом поезде, и тут, знаете, что самое важное? Всегда хотя бы в последний вагон, но ворваться. 30 секунд есть у этого поезда, и кажется... Здравствуйте, доброе утро! Василиса, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», вы в прямом эфире. Алло.
4: Здравствуйте,
3: Василиса, Василиса, вы нас слышите?
2: Да, это вы, Василиса. Доброе утро.
4: А с кем говорю, извините?
3: Юмор-ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы же делились...
4: Слушаю вас.
3: Так, а с нами случайно не автоответчик разговаривает?
2: Это большая интрига. Василиса, ну на всякий случай, если это вы, скажите, пожалуйста, а шутку Николая Фоменко, которая только что прозвучала в эфире «Юмор-ФМ», можете повторить?
4: А можно немного детальнее рассказать, а то не очень пока понимаю.
3: Похоже, это действительно с нами автоответчик разговаривает. Василиса, вы знаете, какое сегодня число? Проверка.
4: Такие решения сходу не принимаются.
3: Все понятно. Да, но вы там посоветуетесь. Я не знаю, автоответчик он записывает? Голосовой помощник записывает автоответчик?
2: Если да, передайте, пожалуйста, Василисе, что звонили с Юмор-ФМ, хотели денег дать.
3: Да, да.
2: И путевку в суперфинал.
3: Суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Тем не менее, фото Василисы остается в нашем улыбайзере. Может случиться так, что позвоним ей еще раз. И уж тогда, надеемся, услышите саму Василису и непосредственно шутку, которая прозвучит.
3: Получается, Василиса у нас сегодня премудрая, прекрасная, благоухающая, но безответная.
2: Да. А если вашего фото пока, вашей улыбки пока нет на сайте веселорадио.ру, можно ей поделиться, автоматически оказавшись в числе претендентов на суперприз. Автомобиль. Ну а данный эпизод игры завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами, а я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ. Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
2: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Хочу. Терек включает «хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков, но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
13: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
18: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

Хоменко на Юмор-ФМ. Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

0: продолжаем говорить об отговорках, которые вы для себя придумаете, чтобы чем-то не заниматься, чтобы что-то не делать. Иркутск на связи. Надежда написала, что отговорок нет. Меня воспитывали так, что есть слово «надо». Но вот моего мужа отговорка такая. Я сделаю так, чтобы меня больше не просили. То есть отговорка такая, что я все равно не умею, и меня не попросят. Но вот так и почти 25 лет вместе живем.
1: Обалдеть. Слушайте, вот сейчас будет лайфхак. Лайфхакище. Татьяна написала, как-то муж попросил что-то ему, значит, помочь. А я случайно кастрюлей палец повредила. Обмотала пластырем. Ну, типа, не могу, болит. Прокатила. И теперь каждый раз, как что-то просит, я как мотану пластырем. Покажу, ну, типа, вот сковородкой, банкой, ножом. И отстают реально от помощи. Есть только один минус. Инвентарь на кухне заканчивается. Чем повредить можно? Нужно еще что-то придумать. Понимаете, какая? Татьяна искусница получается.
0: Это очень хитро, конечно.
1: Слушайте, ну, вы, конечно, прям, ну, молодец, молодец. Честное слово.
0: А как потом, он не проверяет, зажил ли палец, все ли в порядке?
1: Верит на слово, любит же, Антош, ты чего? Вот Кирилл из Москвы говорит, я говорю, здесь что-то не так. Зачем рисковать?
0: Тоже, кстати, можно, да, на вооружение брать вопрос.
1: Зачем рисковать?
0: Чувствую, что это не так, да.
1: Да. Вот, кстати, по поводу стрижки, он тебе рекомендует стрижку-вспышку. Дешево и эффектно.
0: И ароматно. Спасибо, да, за рекомендацию. 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Дверь веселого чата открыта. Пишите, какие отговорки придумываете для себя, чтобы что-то не делать, чем-то не заниматься.
2: На Юмор-ФМ.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Ну, Ольга Сергеевна, проверка на бдительность. Какое сегодня число?
2: 14.
1: Молодец. А что будет 26-го?
2: Пикник Юмор-ФМ.
1: А где?
2: В гастроквартале 3 вокзала Депо.
1: А кто будет выступать на пикнике Юмор-ФМ?
2: А мы будем.
1: А помимо нас?
2: Анна Немченко, тестостерон. Причем я это, кстати говоря, все с закрытыми глазами. Можно на сайте веселаярадио.ру посмотреть. Будут также Галибри Мавик. Будут Филатов and Карес. Почему-то так захотелось.
1: Ну, допустим.
2: Допустим.
1: Кто еще?
2: А ты что, закрыл мне список?
1: Я и не открывал тебе список. Но, тем не менее, Оль, ну, это вот ты молодец, да.
2: Фух, справилась.
1: Память у тебя совершенно не девичья,
2: да.
1: В данный момент,
2: Султан Лагучев,
1: по крайней мере,
2: кстати, тоже будет. Да. И диджей Демиксер.
1: И будут.
2: И Анна Немченко, я уже сказала, да?
1: Да. И вы все приглашены 26 июля. Гастроквартал, 3 вокзала, Депо. Старт 17:00 по столичному. Присоединяйтесь, вход свободный. А пока давайте вместе встретим Романа Юнусова.
2: Он же Роман Юнусов в рубрике «Голая штат».
1: Так случилось.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
3: Гол! Штанга!
4: Смотрите, Шон Кэмп одобрительно похлопал Макси Бокса по спине, а Бокс в ответ похлопал Кэмпа. Ну, по тому месту, до которого дотянулся. Португальцам, можно сказать, ласкают мяч. Он у них просто весь в губной помаде. И вот мы видим, как у игрока сломался снаряд для забрасывания шайбы в ворота. Вот же! Наконец-то и арбитры поворачиваются к нам лицом, а не каким-то другим местом. Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. И этот скрип слышен даже нам с вами. Точный пас! И нападающий снова бьет по воротам. Ну что ж, как говорится, бьет, значит, любит. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Ищи стабильную

0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.
1: Это будет наш с тобой секрет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Представляете, девочки, вчера вечером ко мне зашел сосед за солью, а у меня ни соли, ни желания.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Говорили об отговорках, которые вы для себя придумаете, чтобы чем-то не заниматься, что-то не делать. Спасибо за ваши комментарии всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: И, кстати, одну отговорку мы прям взяли на вооружение. Татьяна, вы, я не знаю, ну вы просто сверхженщина. Написала, значит, такой комментарий. Как-то муж попросил что-то ему помочь. А я случайно кастрюли палец повредила. Обмотала пластырем, ну типа не могу, болит. Прокатила. И теперь каждый раз, как что-то просит, я как мотану. Ну, пластырем. Покажу, мол, типа, ну, там, сковородкой, банкой, ножом. Бла-бла-бла. Ну, там вариантов куча, и на самом деле они кончаются. Вот Татьяна как раз пишет, один минус. Инвентарь на кухне заканчивается. Чем повредить можно? Нужно еще что-то придумать. Вы там думайте, а пока мы вас поздравляем. Вы прямо сейчас получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета». А 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал 3 вокзала Депо на семейный фестиваль, где вас встретят Юмор-ФМ шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный. И муж Татьяна обязательно с собой приводите.
1: Контакт, кстати, на всякий случай пришлите. Я вам вот раскрою ему глаза на ваши проделки.
2: Ах ты, мужская какой, солидарность.
1: Да. Далее здесь в эфире Настя Иванова. Ваши приветы, плюс ко всему шутка Николая Фоменко прозвучит в любой момент. Вы знаете, что со всем этим делать. Шутки шоу вернутся завтра. В 7 часов утра в студии МРФМ появится Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем пока и мяу-мяу.
1: Чао, до завтра. Пока.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Сбербанк 0+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Всемирный конгресс математиков закончился массовой дракой. Видимо, что-то не поделили.

0: Если вы возвращаетесь из отпуска, то, друзья, хорошей вам дороги. Напомню, что совсем скоро рабочие будни, поэтому даже вот этот путь, пока вы едете, пока вы плывете или летите, проведите с удовольствием. Ну, а если вы сейчас на работе, то вас поддержу в этом часе я. Да и вообще, несколько часов проведу с вами я, Настя Иванова. Всем доброе утро, привет. Давайте пожелаем друг другу чего-то хорошего. Пожелаем, например, хорошего рабочего дня. Также передадим привет и поздравим в нашем веселом чате. Номер +7 915 03 03 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Из смешного в финале часа услышим Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа будет наша фирменная нереклама. А начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на хоккейном матче.
2: Ни хрена себе! 6-0! Вы понимаете, мы проигрываем 6-0! Вы, командочка моя, хренова! 6-0! Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города... Да хрен с ним на глазах у своего города! На глазах у своей тёлки! Проигрываю 6-0! Это что за позор такой? Марш на площадку, быстро все тренироваться! Быстро! Быстро, я сказал, сволочь! Бегом!
3: Илья Раскевич, очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Здравствуйте.
4: Вы кто такой еще?
3: Я тренер вот этих замечательных уральских медвежат, которые благополучно рвут у вас в сухую 6-0.
4: Что ты пришел меня позлить, да, сволочь такой?
3: Да нет, я просто сам рад. Я даже не ожидал, что они маленькие шкеды, таких здоровых 40-летних бугаев, просто прям каждую минуту гол, каждую секунду, раз, два, и вы.
4: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь, назло тебе не злюсь. Ага, радуюсь. Ура. Проигрываем 6-0.
3: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все-таки.
4: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю, я за ворота уезжаю, вот так вот тряхиваю туда за бортик.
3: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать моих подопечных?
4: Ну вот это ладно, да, согласен.
3: Огромная температура.
4: Все?
3: Да.
4: До свидания.
3: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове ударили?
4: Ну а как с ними бороться? Вот как? Ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
3: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
4: Да я позорюсь на весь город! Как это так? Ты что творишь?
3: Ну что, вам так принципиально победить детей, что?
4: Естественно! Я везде должен побеждать!
3: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
4: Вот и договорились. До свидания.
3: Но у нас есть условия. Вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
4: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
3: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
4: Ну вот и все. До свидания.
3: Договорились?
4: Договорились.
3: Все, отлично. Еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
4: Вот где автобус, а где хоккей? При чем здесь нахрен автобус, скажи мне, пожалуйста.
3: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
4: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит... Я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
3: да.
4: Значит, автобус.
3: Да.
4: А с каким счетом тогда я выигрываю?
3: 7-6,
4: это что такое?
3: Хорошо, сколько вы хотите?
4: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
3: Без проблем.
4: Вот и все.
3: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Илья Раскевич.
4: Иди.
3: Очень рад знакомству.
4: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И че всегда рвутся высшее образование получить? Вот у нас в IT-компании из 25 человек только у двух высшее образование. У уборщицы и курьера.

0: зоне доступа, друзья. Почему? Потому что мы готовимся к нашему большому празднику. Состоится он 26 июля. Это будет вкусный, веселый музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся мы с вами в гастроквартале 3 вокзала Депо. В 17 часов по Москве стартует наш праздник. Концерт, на котором будут наши любимые артисты. Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, LX24 и многие-многие другие. Ну и вы приходите 26 июля. Гастроквартал 3 вокзала Депо. В 17 часов по Москве стартуем.
1: А у нас...

0: вас не обращают внимания?
1: Есть такое.
0: А вы бы хотели привлечь внимание?
1: Да, было бы неплохо.
0: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
2: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
0: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
1: Да ты зацени, какие басы!
2: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
0: Если есть послушать чё, ставь «Бубуню» на плечо.
1: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
0: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
2: И даже составляют протокол.
0: Бубуня.
2: Бубуня.
0: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
3: Не реклама.
4: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
5: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
4: Домосеково?
6: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
7: Шашки, нарды, гора.
8: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
4: И никаких баб?
6: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка, отпуск, девичник.
4: Нет проблем, сдайте мужа в Домосеково.
6: Центр передержки мужей Домосеково.
9: На страже семьи и брака с 2007 года.
3: Домосеково.
10: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
11: Автохамы паркуются прямо на газоне?
12: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
13: Не держите в себе эту ценную информацию.
14: Сообщите ее куда следует.
13: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
15: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
16: А, простите, кому и куда?
15: В том-то и фишка.
17: Приложение само разберется, кому и куда.
15: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
16: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
13: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
15: Для граждан с активной жизненной позицией.
13: Скачайте бесплатно на сайте немолчинастучи.рф.
3: Не реклама.
0: На Юмор-ФМ.

0: на суточно.ру. 6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина подстриг ногти на ногах. Все, готов.

0: еще из Москвы. Поздравляют дедушку с днем рождения, с 80-летием. И желают всего самого-самого классного, чтобы он оставался таким же прекрасным дедом, которого сильно любят его внуки. Мы, конечно же, того же самого вам желаем. И Виктор желает классного дня своей прекрасной Юле. А, друзья, передадим в веселом чате в следующем часе все те же послания. Ну а до конца этого часа насладимся лучшим миниатюрным проектом Лиг Городов, а в финале услышим Маменко. Не пропустите.
1: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Команда «Творческое объединение 1435». Московская область.
1: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
2: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу. Вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
3: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
2: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
3: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
2: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
3: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
2: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
3: Вы меня просто повертеть хотите?
4: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
2: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
4: До свидания, Сеня, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
5: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
6: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
7: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая удача. А вот он идет. Скажите, как стать таким, как вы?
8: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
10: «Шлагбаум».
8: Но не сегодня!
9: Да!
8: Вперед на доставку!
9: Да!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
11: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
12: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. Если они есть, шансов у меня немного.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Две блондинки, одна говорит: хочешь, тебе кое-что покажу? Она говорит: давай. Она заходит с ней в комнату, включает свет, говорит: видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит: а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит: а вот он.
2: Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дозированный медведь на мотоцикле остановился, закурил с фразой: опа, опять. И начал перебирать карбюратор. Парикмахер говорит: прошу прощения, висок будем косой делать? Не, давайте лучше машинкой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью нарасхват.
0: И все танцуют.

0: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: По прогнозам гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой.

0: Отправляйтесь в наш плен, друзья, точнее, в наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. И тогда у вас будет возможность забрать новенький классненький автомобиль уже под Новый год. Предлагаю вам сделать фотки, загрузить их на сайт веселорадио.ру в наш фирменный улыбайзер. Внимательно слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после назвать шутку, забрать 3000, стать нашим суперфиналистом. И, конечно же, стать счастливым обладателем автомобиля, что самое важное. Так что присоединяйтесь. Ну а в этом часе с вами я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Впереди у нас с вами веселый чат. Передам ваш привет и поздравлю, и, конечно же, пошучу. Номер наш +7 915 0303 567. Не забывайте подписываться. В финале часа послушаем Жванецкого, а также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа сатир с юмором, ну а прямо сейчас тот самый КВН. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
3: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
4: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
5: Excuse me, what?
4: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
6: Следующий.
7: Да, лейтенант Моргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
4: Это моя стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
7: Ага.
4: Я сказала, на весы встала. А, ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
7: Что?
4: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
7: В смысле?
4: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней.
6: Слушай, давно
4: собралась.
6: Спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
4: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению.
6: А,
4: да.
6: Следующий.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Раздевайтесь.
8: Зачем? Вы же окулист.
4: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь, космос летит в космос.
8: Что, простите?
4: Я говорю, на кушетку ложитесь, желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
8: Нет.
4: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
8: Так, женщина, что происходит?
4: Все, тихо, тихо, ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
8: Ты, Аня, я тебя хочу.
4: С днем рождения, Танька!
6: Да ты меня балуешь!
8: Женщина, вы сумасшедшие?
4: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
6: Сейчас выпрыгнет.
4: Значит, тот самый.
6: Ага.
4: Дверь закрывай.
8: Какую дверь?
4: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнузки переносишь. Побежали!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Пятница. Оля читала Пушкина, Таня вышивала крестиком, Ира и Света играли в шахматы, Алена раскладывала пасьянс, а все потому, что Люба не успела в магазин до 22:00.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
0: Сатья отвечает.
2: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывает подобный вопрос от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной специально отведенном месте, чтобы не бегать. Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак. В настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать. Мужчина расстраивается, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже, ну, уже этим занимаешься. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, что такое? Это просто человек другой. Это технология говенная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
3: Не надо ему это.
2: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
4: 16+.
0: Реклама.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вы стоите у мангала и говорите человеку «переверни, полей водой», это не тот оттенок, жарь еще, цвет должен быть темнее, еще темнее. Вы арт-директор шашлыка.

0: время для веселого чата. Шутим, передаем привет и поздравляем прямо сейчас и прямо здесь. Ну а номер наш плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться, когда отправляете свои смс в приложении Макс, смс-сообщениями и в Телеграм. Хочу передать привет Медведковой Оле и пожелать хорошего отпуска. Скажите, что я ее очень сильно люблю. Написал все это Василий. Передали. Сдачи Микрюкову Михаилу передает привет вся семья. Желают вам хорошего настроения, много солнечных дней. Вас очень сильно любят. Идем дальше. С днем рождения замечательную подругу Гончарову Жанну. Скажите ей спасибо за то, что она у меня есть. И хочу пожелать ей всего самого наилучшего, семейного благополучия, тепла и счастья. Пусть бывают все твои мечты. Я тебя люблю. Твоя Ирина Сергеевна Зомберг. Классно, передали. Яна пишет. Передайте привет моему мужу Роману. Скажите, что я его очень сильно люблю и жду с нетерпением домой с работы. Заранее большое спасибо. Передали тоже. Идем дальше. Значит, всем слушателям большой привет из города Урюпинск и желают вам всем классного настроения, между прочим. Оль поздравляет своего супруга Дмитрия с днем рождения, желает много счастья, любви, здоровья, удачи и успехов во всем. Дмитрий, ура вам! Так, ну веселый чат ровно через час, друзья, вернется. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите, не забывайте подписываться. И смешного, через несколько минут услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В финальный час послушаем Жванецкого. Ну а смс ждем в приложении Макс и в Телеграм.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший

0: Клявер.
1: Давайте немного поколдуем. Алло, это ясновидящая Антонина?
2: Да. Здравствуйте, Иван Петрович.
1: Простите, но я не Иван Петрович. Я это вижу.
3: Однажды на танцах. Дискотека в деревенском клубе.
1: Парень подходит к девушке и спрашивает:
2: ты танцуешь?
1: Пока нет.
2: Ну пошли тогда, трактор поможешь толкнуть.
3: Друзья, лекции бывают разные, но все они полезные. Институт идет лекция о том, что частый секс полезен для здоровья. Лектор говорит: друзья, ну вот давайте для примера, прямо вот те, кто сидят в зале, давайте встанем те, кто 3 раза в неделю занимается сексом. Ну, встают там человек 15, такие, он говорит: да вы знаете, как они хорошо выглядят, знаете, яркие девушки, красивые мужчины, прямо с тестостероном, прямо пышут, великолепно одеты, ухоженные, садитесь, спасибо. Он говорит: теперь, пожалуйста, встаньте те, кто занимается сексом один раз в 2 недели. Значит, стоит тоже человек 15, вот. Он говорит: ну, посмотрите, ну, ничего, ну, так, конечно, уже, посмотрите, так, и кто-то неухожен, где-то пролысинки, смотрите, девушка, одежка вообще, почему не накрашена? Ну, я понимаю, что вам, может, все равно, сядьте, пожалуйста. А теперь давайте посмотрим на тех, кто занимается сексом 1 раз в месяц. Стоит 3 человека, ну, совсем, он говорит, ну, даже нечего, говорит, посмотрите, уныние, уныние и уныние. Ну, и так, просто ради интереса, мало ли, может быть, в зале есть человек, который занимается всего 1 раз в году сексом. И тут встает совершенно потрясающий мужчина, такой 2-метровый, красавчик в смокинге, на бриллиантовые волосы, вот, глаза пышут, голливудская улыбка. И он говорит: я. Он говорит: как вы? Он говорит: да, это я. Он говорит: ну что, вы действительно, посмотрите, вы красавчик, как вы, 1 раз в году занимаетесь сексом? Он говорит: да. Он говорит: а почему так хорошо выглядите? Он говорит: так это же сегодня!
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 21. Ночью синоптики обещают малооблачное небо и плюс 17.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама. В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ищи стабильный.

0: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
1: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку, спасибо большое, очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте, жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит, ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него, ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут, я стою, сердце восторгом переполняется, я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый день, здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи! Всего лучшего, приходите еще!» И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
11: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
13: В кино 16 июля.
14: Путешествие начинается!
13: Всегда держите уши по ветру.
15: Отправляюсь, куда ветер дует.
13: А колючки на чеку.
14: За приключениями!
13: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: в российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Набрал лесу грибов, приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился, наделся чистое, красивое. Сижу, ем.

Итак, первого встречного, конечно, не обязательно, а вот попросить его вас сфотографировать, это супер, для того, чтобы принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Друзья, делайте фотки, загружайте их на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушайте, ловите шутки Николая Фоменко и ждите, когда же мы вам позвоним. Ну, а, кстати, если вы уже в игре, то ждите, совсем скоро я наберу вас и спрошу, какая шутка прозвучала только что. Ну, а кто это я? Это, конечно же, Настя Иванова. Всем привет. И смешного еще мы послушаем рубрику «Ждите, звольте» в финале этого часа. Также услышим 5 шуток Фоменко про покупки. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а проект «Шутки песни» прямо сейчас стартует здесь, на Юмор-ФМ. А все это «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: В этот вечер снова ждет тебя чужой. Он плюет со рта зеленой кислотой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Он залезет в рот, а вылезет с груди.
3: Ты смотрела фильм «Чужой»?
2: Нет.
3: Он реально залазил в рот, а вылезал из...
2: Реально?
3: Да, да, да. Ну, прикинь, в жизни бы. Но в мой рот не залез, пожалуйста. Тебе опасно, мне да.
2: Блин, спасибо. Типа ты хотел сказать, что у меня большой рот?
0: На Юмор ФМ.
1: Жил-был Андрей, хотел любви, настал тот час, о монами. Когда зашел он в Тиндер, даму сердца искать. Случился матч, о благодать, он сел в кафе и начал ждать. За стол подсела дама, но не та, что он ждал. О, шимпанзе, о, шимпанзе.
2: Душный тип, скажешь последний, и он появится. Душный тип, кстати, правильно говорить, крайний. Вот есть такие люди, кстати, душнилы.
3: Я всегда в съемках сталкиваюсь, всегда крайняя сцена. Почему она последняя? Нет, крайняя. Ну не надо говорить крайняя. Да и последняя, все, нормас. И на сегодняшний день и так далее. Ну ладно, у всех свои
2: тараканы.
3: Давай
2: я крайнюю шутку скажу.
1: Под грустный секс я разгадал интересный кроссворд.
4: Ты это ну типа это, короче, как тебе сказать, я чё-то не шибко отдупляю, как комплименты подбирать. Короче, ты рыло моей мечты, только ты рыло моей мечты, короче, ты.
3: Тебя песня.
2: Требуются водители категории, парочка простых

0: Песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни, юмор ФМ». У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чебочина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 550321. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Собака по имени Гаврила умеет говорить почти половину своего имени.
2: Так, друзья, шутка прозвучала. Улыбайзер запущен. Рассказываю о правилах игры. Здесь вы у нас на Юмор.ФМ в суперигре «Автомобиль за улыбку» можете выиграть новенький автомобиль. Для этого загружайте фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор.ФМ, ловите шутки Николая Фоменко. Ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача назвать шутку, забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом и, возможно, под Новый год забрать у нас новенький автомобиль. Поэтому присоединяйтесь прямо сейчас на сайте веселорадио.ру. Ну а те, кто в игре, друзья, приготовьтесь. Свои мобильные телефоны. И внимательно на них смотрим, потому что сейчас кого-то улыбайзер выберет, и я кому-то из вас позвоню. А кому, узнаем прямо сейчас. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вера, город Пенза. Прямо сейчас буду набирать ваш номер. Пожалуйста, подойдите к телефону и, конечно же, назовите шутку. Все, что мы от вас хотим, это шутку, Вера, уважаемая. Все, я все сказала, набираю ваш номер. Так, номер набран. Будем ожидать соединения первых гудков. На гудки у нас, кстати, 30 секунд всего лишь. Пожалуйста, засекаем. И будем дождаться ответа. Вера, Пенза. Скажите, пожалуйста, Вере. У нее, конечно, судя по фотографии, есть автомобиль, но как будто бы она на пассажирском сидит. Так больше кажется. Ну и, конечно, скажите ей, что мы звоним. Вера, немного времени осталось, буквально 10 секунд, и все. И прекратим мы набор и оставим вас в улыбайзере. Но есть еще шанс, что... Вера, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в супер... Точнее, вы в прямом эфире от Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вера из Пензы, это вы?
3: Да, я.
2: Вера, я вас поздравляю. Наш улыбайзер сделал выбор в вашу пользу. Только у меня к вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Нет, не знаю, на работе.
2: Эх, Вера, ну ничего, ничего. Теперь на работе тоже всем включайте Юмор ФМ и скажите, что они тоже могут принять участие. А вообще мы вас оставляем в нашем улыбайзере и можем вам перезвонить. Хорошо, Вер?
3: Спасибо большое, да.
2: Спасибо вам, классного вам настроения, будьте теперь точно на чеку. Такое случается, что мы и перезваниваем, и что мы можем в целом-то и дозвониться, и не дозвониться тоже. Самое главное, что Вера из Пензы, несмотря на то, что сегодня не забирает нас 3000 и не отправляет в суперфинал, действительно остается в улыбайзере, и мы можем ей еще раз позвонить. Друзья, ну а каждому из вас напомню, что участие в нашей суперигре бесплатное. Сегодня загружайте улыбки, а уж завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете ту самую шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и вас Возможно, под Новый год заберете новенький автомобиль. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручу улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль Саул.

0: всем звездам, как она, передадим привет и пожелаем чего-нибудь в нашем веселом чате. Совсем скоро он стартует. Кстати, тоже можете шутки свои писать. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и самое главное, не забывайте подписываться, когда отправляете свои смс. А вот и смешно, в финале часа услышим интересные истории про известных людей в рубрике «Ждите, зволите». Также послушаем 5 шуток Фоменко про покупки, а прямо сейчас Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Не пропустите.
1: МРФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
1: «Угарный папа».
2: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
1: Угарный папа.
2: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого, и ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа. То есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер плюс 7-915-0303-567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока не достроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. «Побег из Колмара». Невероятные приключения юной Златы

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Петя вбежал в спальню к родителям и застал Аиста врасплох.

0: Это веселый чат на Юмор.ФМ. Поздравляем всех здесь. Передаем приветы. И, конечно же, желаем всего самого-самого хорошего. Давайте сейчас начнем с поздравлений. Поздравляю с юбилеем сестренку Кононову Марину Евгеньевну из города Полевской. Она прекрасный человек, замечательная мама и жена. Пусть у нее все будет супер. И отличного отпуска. Написала Света Кузнецова Татьяна из Екатеринбурга. Спасибо, также запомнила она. Андрей нам пишет. Сегодня день рождения моего папы Игоря Антипова. Хочу поздравить его и пожелать долгих лет жизни от сына Андрея. Поздравили с удовольствием. Значит, идем дальше. Значит, есть еще сообщение такое. Настя, ты самая лучшая. Мы тебя любим. Из Иркутска. Спасибо вам большое, Иркутск. Я вас тоже люблю. Идем дальше. Сейчас на работе тружусь, слушаю радио. Хочу передать привет всей Туле, всем моим друзьям, родным и близким. Спасибо, что вы есть, Игорь из Тулы. Здравствуйте, пишут нам дальше из Москвы. Хотим передать привет всем родным и знакомым и пожелать всем крепкого здоровья. Это все написал нам Игорь. Передали, конечно, и желаем вам тоже крепкого здоровья. Все те, кто болеют, выздоравливайте все непременно. Значит, идем дальше. От Кирилла летит сообщение Степану. Желают вам хорошего настроения тоже. Друзья, веселый чат ровно через час вернется. Ну а пока вы пишете нам смс-сообщение, мы послушаем любимые шутки. В финале рубрика «Ждите, звольте» с Михаилом Политимака. Ну а через несколько минут 5 шуток Фоменко про покупки. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про покупки.
2: Купил сегодня килограмм моркови и две свеклы. Сижу, гадаю, кто я теперь? Средний класс или зажиточный россиянин? Не ходил за покупками с листочком? Не мужик.
3: Мой мужчина не открывает мне дверь домофона, пока я не скажу, что это доставка булок.
4: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой,
2: которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?
5: Все маркетологи и мерчендайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
6: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 178-32-04-86-05.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
7: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
16: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Юмор ФМ.
1: Запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят Уголовный кодекс и инструкция к бензопиле.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Друзья, все мы в детстве читали «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Согласитесь, книга написана человеком с редким чувством юмора. Звали этого человека Марк Твен. И в реальной жизни с ним происходило немало призабавных историй. Вам нужны подробности? Пожалуйста.
0: Шутите, зволите.
1: Путешествие по Франции, Марк Твен ехал поездом в город Дижон. Поезд проходил Дижон транзитом глубокой ночью, и писатель попросил разбудить его вовремя, при этом предупредив проводника. «Милейший, я очень крепко сплю. Когда вы будете меня будить, может быть, я буду ругаться и кричать. Так не обращайте на это внимания, и обязательно, если угодно применив силу, высадите меня в Дижоне». Когда Марк Твен проснулся, было уже утро, и поезд подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Дижон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику и стал ему выговаривать. «Я никогда не был так сердит, как сейчас!» – кричал он. На что проводник невозмутимо ответил. «Думаю, вы не так сильно сердитесь, как тот американец, которого я, несмотря на крики и ругань, высадил-таки ночью в Дижоне». Молодая симпатичная дама поинтересовалась у Марка Твена. «Правда ли, что все люди произошли от обезьян?» «Да», — ответил писатель. «Все-все? И даже я?» «Да, но вы произошли от очень хорошенькой обезьяны». Марк Твен, находясь на светском рауте, беседовал с одной не очень приятной в общении дамой. Решив сделать ей комплимент, он заметил: «Вы очаровательны». На что грубиянка ответила: «Не могу сказать о вас то же самое». Марк Твен улыбнулся и промолвил: «А вы сделайте, как я. Соврите».
0: Шутить изволите.
1: Вот такой мастер-класс от самого Марка Твена. Как интеллигентно и тонко осадить грубияна. Мотаем, как говорится, на ус. На данную минуту у меня, пожалуй, все. Но я обязательно вернусь с новой порцией веселых историй и жизни замечательных людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Таким бывает период. 10 букв.
8: Ледниковый.
7: Лето же.
8: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
9: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
10: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
11: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

Всегда хочется замедлить время, чтобы ни в коем случае не пропустить ни одной шутки, ни одной любимой песни, ни одного привета здесь у нас на Юмор-ФМ. Вас приветствую я, Настя Иванова. Здравствуйте всем. Передам ваш привет и поздравлю, и, конечно же, пошучу в веселом чате ровно через 30 минут. Присылайте свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. А вот что касается смешных и любимых рубрик. В финале часа «Задорнов навсегда» также послушаем рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил», а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Добрый вечер! Так, смотрите, я раньше работал ведущим мероприятий, и мне не нравилось, что из-за моей внешности на каждом мероприятии найдется тот человек, который подойдет ко мне и скажет: «Вы так на нашего дядь Валеру похожи! Царство ему небесное!» Я еще в Москве вел мафию очень богатым людям. Как я понял, что они богатые, когда ехал к ним первый раз? Я вызываю такси, приезжаю к ним в коттеджный поселок, и там пробка из майбахов. И я на желтом Kia Rio. А там пропускная система по номерам, выходит охранник, говорит: «Майбахи, отъедьте, Kia Rio проезжайте». Но это первый раз, когда эконом-бизнесу прям дал. Я еще смотрю на этот коттеджный поселок, а там прям богатство. Ребята, я такой: «Дима, какие 3000 час? Ну, 3500 уверенно можно было говорить». Меня еще эти миллионеры на Ламборгини покатали. Ребята, кто катался на Ламборгини? Поаплодируйте. Так, да, как бы вам объяснить, что такое Ламборгини? Ладно, специально для нищебродов. Есть пример. Ребята, кто спал на темно-синем надувном матрасе? Вот-вот. Я объясняю, то же самое Ламборгини. Вот здесь, если дед храпит, это двигатель Ламборгини. Я начинаю вести мафию, и ко мне начинает приставать бабка. Так похабно себя ведет, что-то щупает, мацает меня. У нее рука сухая, меня как будто куриной лапой трогали просто. Но в моменте эта бабка открыла банковское приложение. Что я вам могу сказать? Не такая там и бабка, если честно. Это милфа в самом расцвете силы. Это винтаж, это must-have, это надо брать. Такое в секонд-хенде на вес не купишь, если честно. А, я заканчиваю вести мафию, мой заказчик теряется, он мне пишет мессенджер: «Давай закроем сделку, кинь номер карты». Я ему кидаю номер карты, он мне переводит миллион, и после этого пишет: «Ой, не тебе». Мне прям сильно хотелось увидеть лицо той эскортницы, которая вместо миллиона мои 9500 пришли. Понимаете, знаете, какую ситуацию напомнила? Когда у тебя в детстве день рождения, к тебе вся родня приходит, и денежка идет к тебе, идет, идет, и тут мамкина рука: «На! Дима, мы купим куртку». В моем детстве реально купили куртку, только почему-то пахану. Я был в шоке, я на следующий день после днюхи просыпаюсь, смотрю в окно, мой батя в новом пуховике с топором в курятник идет. Заходит, и там все куры: «Сережа, отвал башки». Не, мне перевели миллион. Первый раз на моей карте было столько денег. Первый раз на моей карте было 1 500 000 рублей. Мне сразу блокируют. Я был миллионером 15 секунд. Мне звонит тип такой: «Здравствуйте, как я могу к вам обращаться?» Я такой: «Сруч Макдак, на карте миллион». Он говорит: «У вас какая-то аномальная активность на карте». Я говорю: «Нет, нет, все нормально, мне перевели миллион». Что вы думаете, он вслух рассмеялся. Я думал, мне скажет: «Дим, давай сначала из покупок чебупели уберем, а потом о миллиончике думать будем». Да, за последние, тоже себе расскажу, за последние 2 года летал на Бали 2 раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Милфа пригодилась. Не-не-не, реально бесплатно летал. И, короче, как произошло? Я первый раз летел, и я летел через китайские авиалинии, через Шанхай. И я сажусь в самолете в Шереметьево, поворачиваю голову, и напротив меня сидят 2 китайские бабушки. Одна курицу гриль с фольги достает, другая яйца вареные чистит. И я такой: «Я извиняюсь, а я в самолете либо в плацкарте?» Не хватало того, что стюардесса ручную кладь открывает, а там тип с грязными пятками уже лежит. Я на верхней полечу сегодня. Мы прилетаем в Шанхай, и потом должны были лететь на Бали, и нам самолет задерживают на 12 часов. И работницы китайского аэропорта не понимают ни английского, ни русского, only China. И вот работница китайского аэропорта подходит к нам, видит 50 злых русских туристов. Среди нас есть один азиат. Она его поднимает, 5 минут ему что-то на китайском говорит, и после такая: «Translate!» Он поворачивается к нам и такой: «Люди добрые, я бурят, я не понял, что она сказала». Все, народ, на этом у меня все. Всем спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: В любом возрасте есть своя прелесть. 51, например, без остатка делится на 17.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот другой «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
11: В кино 16 июля.
12: Путешествие начинается.
11: Всегда держите уши по ветру.
13: Отправляюсь, куда ветер дует.
11: А колючки на чеку.
12: За приключениями.
11: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Заметив, что невеста в интересном положении, работница ЗАГСа спросила согласие только у жениха.

0: Это веселый чат, шутки, приветы и поздравления прямо сейчас прозвучат. Ну а вам, если хочется что-то сказать, то, конечно же, скажите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и не забывайте подписываться. Привет маме, едет помощь сделать икру, написал Евгений. Класс, поздравьте моего мужа с 55-летием, я его очень люблю и ценю. А пусть все у него будет хорошо. Люля написала из Свердловской области. Передали, идем дальше. От Оксаны из Иркутска летит привет большущий всем своим родным, знакомым и друзьям. Желает она всем хорошо провести этот прекрасный день. Так, отлично. Светлана желает хорошего настроения своему супругу Армену из Ростова-на-Дону. Желает также ему хорошей командировки. Ну а Дмитрий желает в Брянске Алексею и Сашеньке хорошего дня. Еще и сообщение от Игоря, который поздравляет свою любимую Свету с днем рождения, а также ее сестру Алину. Пусть сбываются все ваши мечты, девчонки. Ну и, конечно, здорово, что вы у нас есть. Нам очень сильно с вами повезло. Маргарита поздравляет свою подругу Аню с наступающей свадьбой и желает ей много-много счастья, любви и достатка. Так, друзья, ну а дальше в эфире будет вам желать всего самого классного и хорошего Кирилл Горин. Кстати, можно ему писать сообщение, чтобы в юморе на заказ он всенепременно все вам передал. Привет и поздравления он принимает в нашем приложении, точнее в приложении Макс и в Телеграм. Пишите ему, не забывайте подписываться. Ну а пока мы его ждем, послушаем реалити-криминалит через несколько минут, а в финале услышим Задорнова. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: Подтверждаю, что на свадьбе сослуживца в Нальчике, куда я был приглашен в качестве тамады, я несколько раз выстрелил вверх из табельного оружия. Но сделал я это для предупреждения, чтобы всякие хулиганы держались подальше и не мешали священному союзу двух любящих сердец. Превышение скорости на 40 км в час в данном случае могу объяснить родами жены. Мне надо было успеть в магазин до закрытия, чтобы проставиться перед друзьями за своего первого пацана. Пересечение двух параллельных линий дорожной разметки на проспекте Вернадского могу объяснить геометрией Лобачевского, так как постулаты Евклида здесь неприменимы. Грабко СМ насильственно вытолкнул Потеряева ВЛ из салона троллейбуса, аргументировав свои действия тем, что последний занял место для людей с ограниченными возможностями. При этом, не уточнив, что сам является инвалидом по слуху и старшим тренером школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
11: Акция действует до конца июля.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Раз.

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Стоял человек на остановке троллейбуса, никого не трогал, с цветами ждал девушку, троллейбус отъезжал. Вот трудно было предположить, что через 3 минуты он окажется в реанимации. Другой, находящийся в троллейбусе, решил сплюнуть в закрывающуюся дверь. Ну, в Голландии, опять-таки, или в Германии история продолжения бы не имела. Правда, он попал ему прямо сюда. Конечно, естественно. Но ему еще мало показалось просто оплевать человека. То есть троллейбус доволен, в человека попали, плюнули. Знаете, наш человек счастлив. Троллейбус трогается, отъезжает, двери закрылись. Тот, который плюнул, ему мало показалось. Энергии-то много, он еще стал рожи показывать из отъезжающего троллейбуса. Оплеванный. Не голландцем был. Он выкинул цветы, тоже с энергией человек. Бежит за троллейбусом. Бьет в дверь, матерится на того, кто плюнул. Водитель не видел этого всего. Думал, человек опаздывает. И открыл дверь. Оплеванный без разговора. В рог тому, кто плюнул. Но троллейбус счастлив. Одного плевали, второй в лоб получил. Ну, замечательный день просто. Маршрут удался. Но тот, кто плюнул, был со своим другом. Они вытолкнули оплеванного в закрывающиеся двери. Тот копчиком об тротуар. Троллейбус хохочет весь. Опять мало показалось нашему человеку. Он еще пока решил показать вдогонку рожу и высунулся с рожей в закрывающиеся двери. Едет с этой рожей. Оплеванный. Смотрит подарок судьбы. Скочил, бежит за троллейбусом и оттягивается по полной программе. И не заметил, как влетел в столб. Но самым коротким путем попал 3-й в реанимацию. Он вообще вышел из подъезда, никого не трогал. У него в туфлю попал камушек. Он решил этот камушек вытрясти. Облокотился на то, что было на электрический щит. Стоит. Вытряхивает. Сзади шел пьяный электрик этого дома. Думает, ой, человек током бьет. Взял доску, как даст доской по голове. Оторвать решил.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре?
11: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
13: 6+.

0: 2 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Бесит, когда говоришь умные вещи, а тебя обвиняют в алкоголизме.

0: Заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И вот оно, то самое время, когда можно отложить все дела и отдохнуть от любой и любимой работы. Это юмор на заказ, и весь этот час мы будем общаться еще больше. Здесь озвучу ваши сообщения. Приветы, поздравления, признание в любви или история о том, как проходит ваш день. Ну и самое главное, включу для вас тот юмор, который вы захотите. Это же юмор на заказ. Напоминаю, вы заказываете, а мы включаем. Ну и самое главное, все это можно сделать по нашему единому номеру. И сообщение направить, и попросить что-то смешное. Вот по этим цифрам диктую. Плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите и не забывайте подписываться. Озвучу обязательно все для вас. Зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Ирина из Перми передает привет своей маме Татьяне и дочке Виктории, а также самому любимому мужу Дмитрию. Это сообщение направляется. Ульяна передает привет всем-всем-всем. Ульяна, а мы передаем привет вам. Степан направляет лучи позитива всей стране и своей любимой жене Ангелине. И желает всем классного дня, а также заказывает для всех «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на телепередаче».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвинд, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нищий Саранск, разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
2: 83-й год, 30 декабря, 11 часов вечера. Полтавцев идет в первый класс. Он отправляется за знаниями в ближайшую гимназию для мальчиков. Ближайшая гимназия для мальчиков находилась в 1912 году. Поэтому Полтавцев вынужден пойти в обычную школу.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Но именно в школе я первый раз очень сильно рассмешил человека.
2: Как же?
3: А я сказал учительнице, что я иду во второй класс. Там такое началось. Истерика, катание по полу, битье головой о парту. Что только она со мной не делала. Да.
2: Во времена первого юмористического выступления Александра на дороге сбивает КамАЗ. Он попадает в больницу.
3: Да. Это был особенно тяжелый период моей жизни. КамАЗ очень сильно изменил меня. Костей в моем организме стало больше. Но они стали меньше.
2: Полтавцев возвращается в юмор. Он пишет свой первый концерт. Собирается полный ДК. Полтавцев начинает свой жесткий матерный монолог и этим самым срывает детскую городскую елку. Одинокий Полтавцев, уже не молодой, больной, неделями не выходит из дома. Из квартиры Александра на весь подъезд начинает раздаваться неприятный запах. Соседи вызывают полицию, они ломают дверь в его квартиру и видят обедающего Полтавцева. Но после этого в жизни Полтавцева наступает рассвет. Появляется YouTube. Общество деградирует, и Александр постепенно становится для них очень сильно смешным.
3: Да, мои дела действительно пошли в гору. Я написал одну шутку, и этого, оказывается, достаточно, чтобы быть известным стендапером. Да.
2: Так какой он герой нашего времени. Поэтому, если вы тупой, некрасивый и не смешной, ни в коем случае не нужно работать над собой. Нужно просто верить в себя, и интернет вас обязательно оценит.
0: «Однажды в России» лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
4: Категория 18+. Ищи стабильный.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Василий понял, что третья почка не патология, а дар Божий.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Номер, надеюсь, зафиксировали. Анжелика пишет: «Добрый день, мы сейчас с хорошей компанией едем в город Остров в гости, настроение отличное. И вам желаем того же». Семья Безгиных написала вот такое послание, а прилетело оно нам из Подмосковья. Артур пишет, что они вместе с женой Светланой и сыном Димой сейчас едут отдыхать на дачу. Пишут: «Да, вторник, да, рабочая неделя, а у нас отпуск, всем хорошего настроения». Ну классно же! Виктория из Санкт-Петербурга передает привет своему мужу Кириллу и дочке Александре. Андрей желает вам хорошего настроения, а также просит никого не грустить. И это еще не все. Антон из Смоленска говорит, что сильно любит свою жену Жанну и просит вас не грустить. Обещает доделать ремонт кухни до конца недели. Антон, мы вам поверили и зафиксировали. Теперь вся страна в курсе. Ирина передает привет своему мужу Косте и желает вам отличного и легкого рабочего дня. А вот Егор из Самары передает привет своей жене Анне. Просит вас улыбаться и говорит, что вы самое лучшее. И для вас прямо сейчас наша фирменная не реклама.
0: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
3: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок Топотун.
4: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
5: Ага. И чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
4: Вам поможет Топотун. Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки, невидимки, тропы, тропки, тропочки.
3: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
4: А еще Топотун умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
2: Автономный топтатель тропинок Топотун. Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
4: И по-прежнему не знаете, зачем?
5: Да так, чисто приколоться.
2: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопы.топотун.топ.
6: Не реклама!
7: Ах, это беспощадное солнце так вредно отражается на моей коже. Даже не представляю, что мне делать.
3: Отставить панику. Вам поможет женский солнцезащитный костюм Гюльчатай.
7: Солнцезащитный? Это то, что мне нужно.
3: О да, забудьте про солнечные очки, защитные кремы, широкие шляпы и зонтики. Костюм Гюльчатай на все 100% защитит вас от вредных ультрафиолетовых лучей.
8: А также от ветра, дождя, снега, жары, холода и любых других погодных явлений.
3: Созданный на базе гражданского комбинезона противохимической защиты 4 уровня, костюм Гюльчатай прикроет вас от макушки до самых пяточек.
8: А встроенный климат-контроль и мультимедийная система сделают вашу пешую прогулку особенно комфортной.
3: Система обзора 360 градусов, интеллектуальный противоударный каркас, режим заднего хода, парктроник,
8: широкий выбор навесных сумочек и других модных аксессуаров. Вес костюма всего 18 килограммов.
3: Солнцезащитный костюм Гюльчатай. Мечта каждой женщины.
7: Милый, шуба отменяется. Покупаем Гюльчатай.
9: Гюльчатай. Открой личико, а?
3: Подробности на сайте веснушкизло.рф.
9: Личико-то открой.
6: Не реклама.
0: Политическая не реклама.
10: Замучили плохие дороги?
11: Опять задержали зарплату?
10: В школе требуют сдать на шторы?
12: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
13: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
14: Что-то верится с трудом.
13: И напрасно. Поверь в Надувалова.
12: Но 20 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
13: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
14: Да уж, Амфибрахий не подведет.
12: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колмара» уже в кино. 6+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше не было прививок и химии этой. Вся еда была натуральная. Жили люди по 38 лет. Горя не знали.

0: поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас свежая партия сообщений. Бабушка и по совместительству мама Оля написала вот такое вот сообщение. Привет из Ульяновска. Поздравляю свою внученьку Мирославушку с первым днем рождения. Она сейчас приболела. Желаю скорейшего выздоровления, здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. И большой привет ее маме Владе и тетушке Софье. Моим любимым дочкам. Я вас очень сильно люблю. Ну, замечательно. Добрый день. Поздравьте нас с годовщиной свадьбы. Все-таки нам сегодня 36 лет. Владимира и Елену. Дорогого мужа поздравляю с таким замечательным днем. Ну а мы что говорим? Владимир, Елена, здравствуйте. Вот честно, восхищаемся такими, как вы. И желаем вам еще столько же лет вместе, но только при условии, если вы все это еще умножите на 10. Вот так вот, да. Напоминаю, внимание, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире на всю страну, например, привет любимому человеку, признание в любви или просто история о том, как проходит ваш рабочий день, то возьмите это сообщение и направьте все вот сюда. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. Пишите и не забывайте подписываться. Алена передает привет из Чебоксар, желает всем отличного лета и говорит, а поставьте, пожалуйста, для нас шутки песни плюс. Алена, слушаем прямо сейчас.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс.

0: снова здравствуйте, друзья. Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск. Под бурные аплодисменты публики мы приступаем.
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из пациента музыка играет, хирург зашил в нем новенький айфон, а номер снова кто-то набирает, и врач кричит в пупок: алло, алло! Алло, алло, говорить вас не слышно.
0: Зачем зашили меня, не понимаю, зачем зашили меня? Так, следующая моя песня, да? 10 лет уж в Антарктиде экспедиция идет. Там полярник Анатолий вахту долгую несет. Он мужчина закаленный и готовый ко всему. Но без женщины так долго стало тяжко и ему. Эй! 3, 4. Коса смотрит на пингвинов, он нежнее день ото дня. Коса смотрит, коса смотрит.
3: Шутки, песни, плюс. Сейчас удивишься.
0: Давай.
3: Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть к вам прикоснется, как к своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, как рукою снимет стресс. Для хорошего настроения россиянам нужен секс.
1: Тру-тум-тум-тум. Это какая-то прям активизация. Да, прям. Но согласна, этому можно посвящать побольше времени.
0: Спасибо, Наташа. Надя, твоя песня.
1: Так. Дурачок Антошка выпрыгнул в окошко, под окном батут, Антошка снова тут.
3: Более классно. Вот, мне вот такие веселые нравятся.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Пою. Вы
1: так
0: готовы?
1: Да, да, пой, давай, давай, пожалуйста.
0: Семенович спать ложится, чтобы ночь.

0: Великолепно!
1: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
2: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч!

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Аркадий и его сообщение. Поздравляю с днем рождения свою жену, любимую и самую красивую Алену. Желаю тебе всегда верить в себя, не грустить, а также здоровья, счастья и любви. Твой любимый красивый муж. Вот так вот написал. Алена, с праздником вас! Сергей передает привет своей жене Александре и говорит, что сильно-сильно вас любит. Егор направляет привет всему Нижневартовску и своей любимой жене Александре. Семен из Перми желает отличного и легкого дня своим коллегам Артему, Диме, Никите, Антону и зовет вас на обед. Если вдруг собираетесь, то приятного. Если уже едите, то в том числе. Виктор из Москвы поздравляет с днем рождения свою сестру Екатерину, а также ее внучку Диану тоже с праздником. Двойное празднование сегодня будет. Ура! И еще один привет от Кирилла из Санкт-Петербурга. Он направляет пламенный поцелуй своей жене Виктории. Ну и для вас прямо сейчас на всю страну лучшие фрагменты шоу «Лиги городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
4: А мы из Салавата. Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
5: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
4: Ты что, оборотень?
5: Нет.
4: А зачем тебе тогда полнолуние?
5: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать?

0: начинаем.
1: В магазине чая.
0: Здравствуйте, можно чай?
2: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуаньин.
0: Не-не-не, чай. Чай, чаек чайковский.
2: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
0: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
2: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
0: Попить с баранками.
2: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
0: Из магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
2: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
0: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
2: Какой?
0: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
2: Нет.
0: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
2: Как патчи?
0: Как два пакетика чая.
2: Ну а с кем вы будете пить чай?
0: С медом! Болею я!
2: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
0: Профессионалы?
2: Да.
0: Есть чайный гриб?
2: Это что?
0: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт. Руки вверх, твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера постирал джинсы. Теперь у меня есть чистые джинсы, чистый мобильник и небольшой опыт в отмывании денег.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная тройка сообщений к этому часу. Всем доброго дня, пишет Елена из замечательного города Златоуст. Передаю привет сыну Кириллу, а также говорю, что я его очень люблю, и он у меня самый лучший. На связи Рязань. Игорь передает привет своей любимой жене Полине, дочке Софи, а также говорит, что вы у него самые-самые лучшие. Привет, Юмор-ФМ. Пишет вам Мария. Мария передает привет своему любимому. Говорит, он сидит рядышком в машине. И просьба, вот прям в кавычках написала для вас. Ну, отложи свой телефон и обними и поцелуй. Вернемся к вашим посланиям, приветам и поздравлениям уже в следующем часе, а именно в середине часа в нашем веселом чате. Еще раз напоминаю, номер для сообщений плюс 7 915 0303 567. Можно писать и в Telegram, и в Макс, и даже в смс-формате. Но самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а под занавес часа по просьбе Артема из Ростова-на-Дону послушаем тройку анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Муж и жена, она говорит: Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься? Она говорит: здравствуйте, что это текстура смурная, ты здоровая баба. Нет, скажи, ну скажи, теоретически, если умру, женишься? Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя. Я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи. Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе. Да, она будет спать в моей кровати. Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать. Никто никогда. Она говорит: да, она будет водить мою машину. Нет, а у нее прав нет. Ой, ё. Мужик пришел, актер пришел в театр играть со страшнейшего бодуна, что называется, с жуткого. Он понял, что отработать нормально не сможет. Он выпил стакан водки и блестяще сыграл первый акт. В антракте выпил еще 2 стакана и гениально сыграл первый акт. Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.

0: Фоменко шутит.
1: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Там песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
4: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет мюзикл.

0: ровно 15.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Самый лучший способ запомнить день рождения жены — один раз его забыть.

0: Вот что останется тем, кто выиграет автомобиль за свою улыбку. Это танцевать и веселиться. И чтобы точно приблизиться к этому призу, к этой возможности, я рекомендую вам улыбнуться на камеру своего смартфона. Загрузить фото на сайте веселое-радио.ру и ловить автомобильные шутки. Ну, если вдруг вы, конечно, хотите улыбнуть себе новый автомобиль. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается каждый день, не каждый час, но и не один раз в сутки. И сейчас информация для тех, кто уже с нами в этом часе. Но я думаю, вы уже поняли. Прозвучит скоро заветная шутка Николая Фоменко. И чтобы не упустить заветную шутку, прибавляйте громкость динамиков и, самое главное, телефон немного поближе к себе. Да, работа, да, у нас дела. Но автомобиль за одну улыбку — это раз в жизни. И, кстати, участие бесплатное. Ну а звонить вам буду я. Зовут меня Кирилл Горин, и всем здравствуйте. И еще, через полчаса буду шутить вашими шутками, озвучу и приветы, и поздравления, и признание в любви, ну и, самое главное, сделаю это все в нашем веселом чате. Но только в том случае, если направите вы все прямо вот сюда. Номер плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. И самое главное и смешно, в финале часа монолог маэстро Жванецкого услышим. Немного ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и будет шутить с помощью тройки анекдотов. Еще обязательно будет здесь совет от Сатьи по семейным отношениям. Знаменитый психолог даст нам максимально классный ответ. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
2: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
3: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
4: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
3: А, скажи, а ты украл этот девиз?
4: Нет, сэр, я его эвакуировал.
3: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
5: Да, на сегодня ты пешеход.
3: Ты что, вообще ничего не боишься?
6: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
3: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
6: Накуси-выкуси!
3: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик — это древнейшая профессия.
4: Сэр, а разве не...
3: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
7: Да! Мальчика!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: если часы с кукушкой развернуть лицом к стене, получится часы с дятлом.
1: Прозвучала та самая автомобильная шутка Николая Фоменко. Напоминаю, это игра «Автомобиль за улыбку», мы продолжаем играть. Продолжаем разыгрывать тот самый заветный приз. Автомобиль за вашу улыбку. Участие в игре бесплатное. Кому-то сейчас из вас мы позвоним, вы правильно повторите шутку. Я на это надеюсь и верю, мы все сильно здесь. А за правильный ответ вы получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Участие в игре бесплатное. Чтобы принять это участие и получить тот самый шанс, просто улыбнитесь на камеру своего смартфона и полученную фотографию с вашей прекрасной улыбкой загружайте на сайте веселорадио.ру. Все очень просто и, напомню еще раз, очень и очень бесплатно. Но чтобы повысить шансы, приглашайте в игру всех, кого знаете. И друзей, и родных, и близких, и коллег. Ну а тем временем мы переходим к выбору нашего следующего участника. И я говорю, улыбайзер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
1: Улыбайзер выбирает очаровательную улыбку Виктории из Мурманска. Виктория, это Юмор ФМ, и мы вам звоним. Набирай ваш номер телефона, и верю, что вы слушаете Юмор ФМ. Итак, звоню вам. Готовы? Набираю эти цифры. Номер телефона мы набрали. Самое главное остается нам что? Дождаться соединения. Иногда... Вот, пошли гудки, переворачиваем песочные часы. У нас есть 30 секунд времени, чтобы Виктория из Мурманска взяла трубку и повторила заветную шутку Николая Фоменко. За участие, вернее, участие бесплатное, за правильное повторение шутки Фоменко вы в моменте получаете 3000 рублей. Отправляйтесь в суперфинал, и дальше уже все будет еще лучше, чем вчера. А времени все меньше и меньше, около 13-12 секунд остается у Виктории, чтобы взять трубку и сказать «Здравствуйте! Алло, это Виктория! Ждем!» Ждем. Остаются считанные секунды. К сожалению, я буду грустить. Итак, к сожалению, не получилось. Время истекло, закончилось. То самое долгожданное, вернее, дорогостоящее время, чтобы взять трубку и сказать «Здравствуйте, это я, это да, я слушаю, могу». К сожалению, дорогие друзья, чтобы узнать, кто же у нас сегодня был в игре «Автомобиль за улыбку», прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру и открывайте прямую трансляцию. Если вы знаете Викторию из Мурманска, которая не взяла трубку вовремя в те самые 30 секунд, просто передайте ей огромный пламенный привет от всей команды Юмор ФМ и скажите, что ее улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Позвоним уже в другой раз, в другой день, когда улыбайзер выберет ее повторно снова и сыграем с ней еще раз. Ну а всем остальным напоминаю, что участие в игре бесплатное. Делаю это постоянно и буду говорить всегда. Потому что что? Потому что участие бесплатное. Для участия нужно просто сделать селфи улыбки, загрузить на сайте веселорадио.ру и далее ловить автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор ФМ. За правильный ответ, повторяю, получаете 3000 рублей и путевку в суперфинал. Он состоится в конце этого года. Времени очень-очень мало, а вот шанс выиграть автомобиль, как всегда, есть у каждого из вас. И помните, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. Ну а мы переходим к нашему следующему очередному этапу, потому что я просто вынужден раскрутить наш фирменный улыбайзер, чтобы ваши потрясающие улыбки по-прежнему продолжали радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? Потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
2: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
3: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
0: Сатья отвечает.
2: Как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанса. Нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, когда я мою посуду, мужчина мне, что делать, это, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Мой мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
1: Шутки, песни, плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Хочу. Берег включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков,
4: но полезных.
3: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
6: А утром в этом «Перекресток». ОГРС 120-770-03-94-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: В кино 16 июля.
11: Путешествие начинается!
10: Всегда держите уши по ветру.
12: Отправляюсь, куда ветер дует.
10: А колючки на чеку.
11: За приключениями!
10: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

То самое место, где мы шутим, передаем привет, озвучиваем ваши любые послания. И самое главное, делаем это на всю страну. Номер для ваших сообщений плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС-сообщение пишите прямо сейчас. А Михаил пишет: поздравляю свою девочку Межуткину Юлию с хорошим летним днем. Пусть знает, что у нее есть твердая опора. Юлия, ну классно же! Сергей из Твери передает привет своей жене Алене и дочке Ксении. Желает всем хорошего дня. А вот Егор прислал нам шутку. Пошутить он хочет. Хочу работать котом, чтобы мне платили только за то, что я такой классный. Светлана передает привет из Липецка Наталье Резник. В Москву направляется это сообщение. А Дима передает привет всем-всем-всем и всем, кто его знает. Артем передает привет своей любимой жене Дарье. Пишет, чтобы у него самое-самое лучшее и самое красивое. Наталья привет кидает своему мужу Сергею и брату Сергею. Они самые лучшие, пишут. Ну, замечательно. Ирина направляет воздушный поцелуй своему мужу Денису, сыновья Марку Илье, и напоминает, что очень сильно вас любит. И еще одна шутка у нас от Геннадия из Самары. Мне не важно, что вы про меня думаете. Вот моя бабушка говорит, что я солнышко.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Повторение – мать учения. Классическая ситуация. Муж в гостиной на диване, жена на кухне. Муж читает газету и кричит жене. Представляешь, слышь, любимая, что пишут? Исследования показали, что мужики в день произносят 4000 слов, а женщины – целых 8000. Жена с кухни. Да это потому, что вам надо все по два раза повторять. Что, прости? Да потому, что вам надо все по два раза повторять. Что?
2: Кабинет стоматолога. Доктор застыл над пациентом, в руках инструменты и бормочет под нос.
3: Валера,
2: давай. Один раз это нужно сделать. Ну, начни просто. Просто начни. Всегда что-то случается в первый раз. Не понравится, не получится. Попробуешь еще что-нибудь. Валера, не трусь. Давай, соберись, Валера. Пациент робко. Доктор, простите, но я не Валера. Спокойно. Валера, это я.
3: Я вам как артист скажу, гастроли бывают успешными, а бывают и не очень.
2: Не самая известная российская панк-группа возвращается с гастролей. Все пропили. Денег не заработали, часть аппаратуры потеряли, ободранные, голодные, жуткого похмелья. Басист говорит солисту.
3: Ой, ну ладно, ну что ты, все могло быть намного хуже.
2: Хуже? Удивляется солист. Ну, например.
3: Ну, мы могли вообще никуда не поехать.

0: вернусь.
1: Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: охраняем, не даем туристам кабанов гоняем, не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы же просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. Аттестат зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри

0: 4 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хотелось отложить денег на старость. Не получилось. Придется отложить старость.

И пусть весь мир подождет, пока вы улыбаетесь. Пока вы улыбаетесь и делаете фотографию своей улыбки для того, чтобы выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Продолжаем играть каждый день. Для вас и для всех. Рассказываю, как принять участие. Немного уже рассказал, но напомню еще раз. Улыбнитесь на камеру своего смартфона, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко. Далее мы вам позвоним, вы правильно повторите заветную шутку и за корректный ответ получите 3000 рублей. А также, что самое главное, билет в суперфинал, где у вас уже будут все шансы выиграть новый автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Все просто и самое главное, бесплатно. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. А еще, бесплатно и совершенно просто. Ваше сообщение может прозвучать в эфире на всю страну. Присылайте нам любые послания, признания в любви, приветы, поздравления, да что угодно. Просто порадуйте своих родных и близких сообщением в эфире «Юмор-ФМ». И куда же все присылать? А вот сюда. Плюс 7-915-0303-567, Телеграм, Макс и СМС. Ну, я уже все озвучу через полчаса в нашем веселом чате. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин. Всем здравствуйте. И смешно, в финале часа Сергей Бурунов оживит для нас избранные фрагменты из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про тещу, плюс обязательно услышим детские перлы в исполнении угарного папы. Ну, а прямо сейчас шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская будут петь, шутить и веселиться. Все это «Юмор-ФМ». Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».

0: снова здравствуйте, шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да, начнется джага-джага. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Путана, путана, путана, попалась дембелю удачное купе.
0: Позвольте, споем.
1: Уронил диджей

0: Но не матюкаются, не матюкаются, не матюкаются в эфире никогда.
1: Слушай, какие раньше песни были потрясающие.
2: Да, какая гармония.
1: Вообще.
2: Ты прикинь, шикарно, вот ты сейчас поставь шикарно. Ее не запомнишь.
1: Да.
2: А поставь
1: да.
2: Ягоду малинку, да. Запомним сразу же.
1: Ну, шедевр.
2: Ну, он был.
3: Поставьте, я когда малинку беру. Так, что там?
1: Чеснок и свидание, они, если честно, не пара, не пара, не пара.
2: Хорошо. Добрая, добрая история. Давай, дальше.
3: Сейчас, сейчас,
2: Надежда, ты?
3: Вы не верьте мне, конечно, но вчера я вечерком весь кредит свой ипотечный погасила целиком. Это праздник, это чудо, до последнего рубля. Я теперь вам месяц буду петь
2: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
0: бирочка.
2: Черный юморочек. Катя.
1: На тарзанке очень сильно раскачалась Валентина. И теперь в приморских скалах ее ищет водолаз. На недельку!
0: На здорово!
4: На Юмор ФМ.
2: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
0: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
2: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес! Шутки,

0: реклама.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ниночка с утра измерила объем бедер и поняла, что плацдарм для приключений таки снова увеличился.

0: а мы в ожидании грандиозного события. 26 июля приглашаем всех и каждого на очень веселый, вкусный и, самое главное, музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся все в гастроквартале 3 вокзала Депо. Вас там ждет грандиозный концерт. На главной сцене Галибри и Мавик, Султан Лагучев, Венера, DJ D-Mixer, LX24 и многие-многие другие. 26 июля. Еще раз фиксируйте дату. Начало в 17 часов. Вход бесплатный.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
1: Угарный папа.
2: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
1: Угарный папа.
2: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру/Т-банк.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.rus.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Без хорошего дождя у настоящего петербуржца сохнут жабры и тускнеет чешуя.

0: И в этом чате простой и неизменный номер плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и смс-сообщение приветствуются. Самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Дима передает привет Василисе и говорит, что вы очень хороший человек. Вот прям восхищается вами. Сергей передает привет Саратовскую область Шевцовой Татьяне и говорит, что сильно вас любит. Алиса прислала нам шутку. Думаю, лучшее, что я могу сделать для человечества, это не сдавать на права. Южноуральск у нас на связи. Олеся передает привет маме Светлане Шевченко. Говорит вам, Светлана, хватит работать, давай отдыхать и пить вкусные полезные напитки. Есть и поздравление у нас. Внимание, оно направляется любимой коллеге и любимой подружке Юлии Шадриной. С днем рождения! Крепкого здоровья и счастья ей и всей ее семье. Я ее люблю очень-очень, говорит нашей дружбе уже почти 10 лет. Юлия, с праздником вас. Всех благ и только успехов. И пусть все будет только так, как вы захотите. И еще одна шутка у нас от Сергея из Перми. Говорят, чтобы добраться до космоса, нужно примерно час. А я на работу полтора еду. Ну, получается, практически как и в космос. И смешно, в финале этого часа услышим избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в исполнении Сергея Бурнова в рубрике «Ильф, Петров и Бурнов». И через пару мгновений 5 шуток про тещу. Номер плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про
1: тещу.
2: Когда зять вдруг купил баян, теща сразу как-то насторожилась. За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивленная теща. Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы. Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещи.
3: Любовь к теще измеряется километрами.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На Великой Китайской стене обнаружено великое русское слово.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гроссмейстер О'Бендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» — застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», — сказал О'Бендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир». Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Их в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
2: «Всего мира!» —
1: застонали оглушенные васюкинцы.
3: «Да!» А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс». Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
2: «Сколько же нужно денег на это телеграммы?»
3: «Смешная цифра», — сказал Остап. 100 рублей. У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором».
2: «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей».
3: «А хватит?»
1: — спросил Одноглазый. «На первичные телеграммы хватит, а потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре.
12: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.

0: российской столице 17 часов вечера.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Что нужно для скандала? Ничего и жена.

0: Ну а нам хорошо в любой день и в любой месяц, потому что у нас тут есть все для лучшего настроения и самое главное для тренировки улыбок, которые каждый день получают шанс выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Детали игры на сайте веселаярадио.ру и участие, кстати, бесплатное. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Мое почтение, всем здравствуйте. Через полчаса традиционно и с удовольствием озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и любые другие послания в нашем веселом чате. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну и в этом часе у нас, как всегда, много поводов для ваших улыбок. Например, в финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Голая штанга» в исполнении Романа Юнусова. А еще насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с большого стендапа. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Здорово! Воу, класс! Какие все красивые! Я ненавижу, когда у меня просят занять деньги в долг. Я очень добрый по натуре и не могу отказывать. А эти негодяи всегда этим пользуются. Да, они всегда заходят с козырей. Говорят: «Саня, мы с тобой давно знакомы, живем в одном городе, я тебя рожала». Я недавно понял, что самый худший подарок лучшему другу – это деньги. Потому что вы не почувствуете прибыль. Допустим, у меня есть друг Серега, и он на мой день рождения подарил мне 5000. И я ему обратно на его день рождения передарю ему 5000? Со стороны это будет выглядеть, как будто бы у нас дома проходят обыски, и мы каждые полгода избавляемся от накоплений. Типа: «Серега, пусть до января полежит у тебя». Я не могу подарить меньше, чем мне подарил Серега. Он обо мне плохо подумает. Скажет: «Вот зараза, я ему подарил 5, а он мне 3800. Солью у него бензина из тачки на эту сумму». Я знаю Серегу, мы с ним так и познакомились вообще. Я не могу подарить больше, потому что это Серега. Он как раз и друг на 3800. Если к нему прям хорошенько присмотреться, то и на 3200. Даже его бывшая стоила 6500. Так у нее в анкете на сайте было написано. Вырос в селе и никак не могу привыкнуть к жизни в городе. Потому что здесь нужно платить очень дорого за те вещи, которые в селе были бесплатны. Например, там парковку, абрикосы, поминки. Меня недавно друг в городе пригласил на поминки своего деда в ресторан. И там был вход по спискам. Прикиньте, в селе не так. В селе ты просто заходишь в открытую калитку и такой: «Я тоже знал усопшего. Можно мне курицу, пожалуйста, без гречки и шашлыка побольше?» И они тебе такие: «Ну, вообще-то у нас тут свадьба». «Ну ладно, заходи, будешь со стороны жениха». В общем, первый раз был на поминках в ресторане. И мне капец как было неловко осознавать, что я ел равиоли только благодаря сильной неосторожности его деда в гололед. Люблю на свидание гулять по парку или набережной, дарить девушкам бесценные виды природы. Типа: «Дорогая, видишь этого прекрасного лебедя? Сегодня он распустил крылья именно для тебя. Это бесценное чудо, которое финансово мне ни хрена не стоит». Я ненавижу бабок, которые продают цветы в парках или набережной. Знаете таких? Которые всегда тебя подставляют. Которые тебя догоняют и такие: «Молодой человек, вашей даме нужны цветы». Причем всегда в утвердительном предложении. Ни одна бабка не подходила еще со словами: «Молодой человек, вашей даме нужно больше гулять. Свежий воздух и приседания. Удачного вечера, ковбой. Отжарь ее сегодня на славу». Ни одна, прикиньте, даже родная, которой капец как нужны правнуки. И странность в том, что всегда девушки становятся на сторону бабки. И всегда такие: «Саша, да, почему я без цветов? Ты что, не слышал только что эксперта по цветам?» Я очень мечтаю наказать такую же бабку ее же оружием. Поэтому сейчас ищу девушку не для секса, а для мести бабки. Чтобы я гулял с такой девушкой, мы подпустили бабку. Я купил девушке цветы. Она понюхала и сразу упала в конвульсиях с пеной изо рта. И такая: «Саша, прощай. У меня непереносимость пыльцы. Прошу в моей смерти винить эту милую престарелую женщину. Не просите в долг, Ходите на свидания и бегайте от цветочника. С вами был Александр Лукашов. Услышимся на Юмор ФМ.
1: Это большой стендап. На Юмор ФМ.
3: Это звезды светили.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
8: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть шапку.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. На Юмор ФМ.
1: И все правильно. Солнце греет, отметка на термометре ползет вверх. Хочется уже сменить офис на отдых с близкими. Ну и правильно. Самое время это сделать, ведь здесь на Юмор-ФМ стартовала суперигра «Пикниковый период с доставкой». Вы можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. И главный приз, внимание, промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Как принять участие в наших играх? Все очень просто. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте. Рассказывайте о пикнике вашей мечты авторам самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов. Мы позвоним обязательно, чтобы сыграть веселую игру. И прямо сейчас у нас в эфире Мария из Челябинска, которая мечтает, чтобы у нее наконец-то получилось отдохнуть в лесу, в палатке, приготовить что-то на костре и проникнуться той самой атмосферой природы и туризма. Но вот один нюанс, как она написала, она хочет хотя бы даже не месяц отдыха, а хотя бы 2 дня. Супруг не особо это любит. Ну, когда Мария, супруг, когда вы выиграете, супруг поменяет свое решение. Обязательно. И вот прямо сейчас Мария здесь. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Подскажите, пожалуйста, вы сейчас на работе или, может, уже наслаждаетесь где-то отдыхом вечерним?
2: Уже дома.
1: Уже дома. Быстро-быстро уже до дома добрались, как говорится. Ну и правильно. А смотрите, как у вас с памятью, Мария, подскажите, с памятью и дикцией?
2: Все неплохо было.
1: Неплохо до сегодняшнего момента, до этого мига, я так понимаю.
2: Ага.
1: Главное, смотрите, вот правильно, остаемся с позитивом. Ничего страшного здесь нет. Правила сегодняшней игры у нас простые. Сейчас вы услышите летнюю пикниковую скороговорку, которую промурлычет у нас маскот ленты кот Ух. Вам нужно с 3 попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности, подчеркиваю, по возможности сделать это быстро. Если справитесь с этим, получите промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Хорошо? Готовы?
2: Хорошо.
1: Угу. Так, точно готовы? Я запускаю.
2: Точно.
1: Полетели.
0: Пикниковый период с доставкой.
3: Всем урняу! Готовьте мангал и шампур. Повторяйте мою шашлыковую скороговорку. Марина мясо мариновала, а мама Марины мангал разжигала. Мур-пока! Веселого пикника!
1: Итак, интересно. Так, Мария, чем...
2: Марина мясо мариновала, а мама мангал разжигала.
1: Так, хорошо, попытка номер 1. Засчитываем, делаем 2 круг. Спокойно, все хорошо. Оставайтесь вот с этим позитивом, это главное. Давайте попробуем 2 раз. Еще раз, вы правильно сказали первую часть. Повторите.
2: Марина мясо мариновала.
1: А мама Марины что-то там разжигала.
2: Мангал.
1: Так, а теперь целиком получится?
2: А мама Марина... А, полностью?
1: Да, заново.
2: Марина мясо мариновала, а мама Марины мангал разжигала.
1: Так, ну и давайте... Да, что есть можно сказать? Это все правильно, все верно, отлично. Мария, вы победили. Поздравляем. Получайте промокод на доставку. На доставку из гиперленты на 4000 рублей. А чтобы принять участие в розыгрыше главного подарка, нужно выполнить условия акции. Быть может, именно вам улыбнется удача. Уже 31 июля в эфире «Шутки шоу» мы определим счастливчиков, которые получат промокод на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. Как вы себя чувствуете? Получилось же все отлично.
2: Ну да.
1: Главное, не грустите. Вы замечательно справились со 2-го раза. Опять же, да, такая история, что главное просто не переживать. Все получается, все отлично. Вручим вам все уже постепенно позже. Оставайтесь с нами, друзья. Если вы тоже хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор ФМ и ждите нашего звонка. Всем желаем отличного пикникового периода с доставкой.
0: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
6: Супер игра. Пикниковый период с доставкой на Юмор ФМ. Юмор ФМ. Шутки.
7: Ну, лайкнул я ее пару раз, и что? Подписан-то я на тебя.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В принципе, я могу и не пить, но такого принципа у меня нет. Как-то раз я ехал в такси. Денег с собой не оказалось. И водитель все-таки намазал мое спасибо на хлеб. Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить. Салаты для слабаков. Настоящие мужики засыпают в десерте. Однажды у меня вырос зуб мудрости. Испугался и врос обратно. Забавный факт. Человек с дюралевым веслом в руках может рассказать тебе интересную историю, даже если тебе не очень интересно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: дважды в России на Юмор-ФМ. Михаил Стыгниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура тут тупорылая.
0: Валерий Равдин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки – очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Автофинансбанк. Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
16: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На спиритическом сеансе мы пытались вызвать дух таксиста. Дух появился у соседнего дома и еще 20 минут кружил по дворам.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Это веселый чат. +7 915 0.

0: от Вячеслава. От Вячеслава шутка присутствует. Так, Сергей передает привет своей жене Алене. Говорит, что вы у него самые лучшие, он просит вас никогда не грустить. Также Петр из Егорьевска передает привет своему другу Константину. Напоминаю, номер плюс 7-915-0303-567. И смешно в финале этого часа легендарный Задорнов навсегда и рубрика «Голая штанга». Вашему вниманию.
1: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Веселый чат.
1: Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: И вот судья дает свисток, и мы видим, как на табло горят фамилии заброшенных шайб. Да уж, все грязные, потные, страшные. Вот! Вот что такое футбол. Этому фигуристу 26 лет. Так, вы знаете, я немного завысил его возраст. Ему не 26, а 18. Ну, я думаю, он не девушка, он меня простит. Ну и разумеется, команду сразу оштрафовали за то, что защитник вошел в лежачего соперника после свистка арбитра. Такое трудно себе представить, но сегодня встречаются две сильнейшие сборные континента.

0: Голландии и Нидерландов. А вот перед сегодняшним матчем Мальдини не побрился, а ведь в прошлый раз у него были такие гладенькие щечки. Всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Martin от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Martin, Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.
11: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У садоводов есть только две проблемы с патиссонами: сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В Москве объявление: при покупке от 2 квартир бутылка шампанского в подарок. Скряги. Бывают письма, мне плакать хочется. Мужик написал: отправил тещу по Волге на судне Чапаев. Не Титаник, конечно, но надежды теплятся. Михаил Николаевич, вы правы насчет менеджеров. К нам на фирму пришел товар, часть из него была прокована. Поставили молодого менеджера сортировать. И он хороший по коробке стал помечать одной буквой «Х», а плохие буквы «П». Михаил Николаевич, как вы думаете, какие коробки выбросили? Спокойно, спокойно, спокойно. Реальная выдержка из результатов осмотра ребенка педиатром. Слова «мама» и «папа» произносят невнятно. При падении уверенно матерится. Мужик садился в машину у своего гаража. Вечер поздний, а замок не мог найти. И замотал проволокой гараж и уехал. Ночью воры взломали 3 гаража. Справа от него и 3 слева. Его не тронули, но баллончиком на двери написали: «Супер, замки не взламываем». Женщина пишет: «Михаил Николаевич, где ваша, блин, мужская романтика? Говорю мужу, сегодня ночью по телеку порнуху будут показывать. Италия, Франция, встрепенулся. Полуфинал? Вчера был у врача. Тот смотрит мою карточку и цинично так говорит: хана». Я съежился, он перелистывает страницу. «Капец», говорит, «и ведь еще не такой старый». Я спрашиваю: «Так плохо, доктор?» Он говорит: «Да, блин, очки дома забыл, не вижу ничего».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: спасибо нашему коллеге Кириллу за то, что подогрел место в студии, а теперь сидит, вон, хлюпает и чай. Конечно, трудная, тяжелая работа у ведущих Юмор ФМ, но мы с Деточкиной любим сюда ходить.
1: Трудная. Смешно.
0: Мы с Деточкиной любим сюда ходить и каждый вечер делать для вас вечернее шоу 2 июля. Всем привет.
1: Привет, это Солнечная, а я Деточкина, и мы притащили вам классную тему, которую уже готовимся обсуждать. Нам уже какие-то картинки пишут классные вообще. Пишут, присылают. Скажи что-нибудь.
0: Я скажу, что настолько классная тема, что даже
1: я
0: Кирилл...
1: Я увидела колбаску и растаяла.
0: Уже нам свои комментарии. А можно я? Вы мой комментарий первым прочитайте. Можно, конечно, но не беги впереди паровоза. Как тему озвучим, так сразу потом мы и комментарии будем читать. В общем, все в самое ближайшее время.
2: 2 июля. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: вот, наконец-то мы готовы озвучить тему вечера. Деточкина, давай.
1: Мы сегодня решили узнать, что вы любили, а потом раз и разлюбили. Или что очень хотели, ну, например, купить хотели автомобиль, а потом такие посмотрели. Бензина нет, что-то это.
2: А почему и, вы решили именно эту тему взять, я не помню.
1: Потому что мы решили эту тему взять. Вот так вот нам подсказал один умный человек. Да, потому что. Вот и рассказывайте нам, что вы любили, а потом разлюбили, что вы хотели и внезапно расхотели. Вот у тебя же наверняка такое было. Ты наверняка хотела куда-то поехать, а потом такая посмотрела цены на билеты и думаешь, нет, посижу-ка я дома.
2: Ну, это же такое? Не значит, что я это разлюбила. Я это продолжаю любить, просто люблю и расхотела. Плачу дома перед ноутбуком.
0: Плюс 7-915-0303-567 наш номер, на который нужно отправлять ваши комментарии. Рассказывайте, делитесь в Максе, в Телеграме и смс-очки тоже мы принимаем по-прежнему. Главное, не забывайте подписываться, как вас зовут и откуда вы, потому что смс-ки не показывают ваши имена, а хочется знать наших слушателей все-таки поименно. И, конечно же, голосование в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Я уже проголосовала. Значит, ваши вкусы, они неизменны десятилетиями или меняются постоянно? Я голосую за второй вариант в телеграм-канале. А что ближе вам, заходите, голосуйте вы. А у нас «Однажды в России».
3: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. «Однажды в квартире».
4: Миш, ну сколько можно? Ну опять? Ну опять ты с рюмкой сосешься? Ну, ты ж каждый раз потом утром жалеешь.
5: Валер, это как роды. Я уже забыл боль и хочу еще.
4: Ого.
6: Слушай, Миша, а что ты провоцируешь, не пойму, а? Ну, я же тебе говорил, мне врач запретил бухать. Она мне сказала, если продолжишь бухать, я заберу детей и уеду к маме. Что ты хочешь, а?
5: Пацаны, я же не просто так бухаю. Я пью из-за холостяка.
6: Тебя кто-то отверг?
5: Из-за шоу «Холостяк» я пью, понимаете? Из-за шоу «Холостяк». У меня Катя посмотрела это вонючее шоу, и все, она хочет так же.
4: Стать эскортницей?
5: Пацаны, ну повнимательней, но я же пьяный. А когда человека пьяного долго не понимают, он начинает бить все вокруг. Ну оно вам надо?
6: Я рядом с ним.
4: Все.
5: Моя Катя посмотрела все выпуски этого шоу.
4: Так.
5: Посмотрела, какие классные там свидания, и все, она тоже хочет свидания мечты. А в мечте оно же как? Оно же там все бесплатное, понимаешь? Не бывает же в мечте так, что тебе сильно не хватило денег на что-то, правильно? Но, понимаешь, плохо тоже сделать нельзя. То есть, ну, вот в холостяке, если ей свидание не понравилось, ну и хрен с ней. Не получишь розу, уезжай домой. А здесь человек единственный знает, где лежат документы, удостоверяющие мою личность. Ну нельзя, чтобы ей не понравилось.
6: Ну да.
4: Ну закажи скрипача, они вон недорогие. Я видел, у них в шляпе и огрызок бывает, и зарядка Type-C. Или во, подари медведя этого плюшевого из видео, которое она тебе присылает все время. Где Джонни Депп неизлечимо больной женщине дарит медведя. Катя еще подписала, блин, зависть. Ты прикинь, до чего ты жену довел.
5: Да.
6: Подарки же, они нужны только вот, когда ты добиваешься человечка. А когда ты уже его добился, когда он для тебя стал близким, родным, любимым, все, положи болт. Ничего дарить не надо. Максимум дари что-нибудь с надписью «ортопедическое».
5: Вот, Денис, ты опять своим ротовым отверстием произносишь просто омерзительные вещи.
6: Но?
5: Но это теперь мне близко по духу.
4: Да не вздумай слушать романтические советы от Дениса. Я тебе напомню, он разведен 3 раза. Причем с одной и той же.
5: Короче, пацаны, понятно, мы с вами втроем, вот в романтике понимаем столько же, сколько Познер в текстах Макана, я не знаю. Короче, делаем так, я возьму чуть-чуть твоих советов, Валер. Катастрофически мало твоих, Денис.
4: Правильно.
5: Их слеплю, ну и может получится свидание мечты.
6: Тогда тебе последний бесплатный совет. На свидании главное внимание. И когда ты увидишь, что ее все устраивает, она потеряет внимание, чпокай.
5: Да.
4: Все, мы пойдем, наверное, Денис. Миха уже все
5: понял. Спасибо, очень помогли.
3: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Счастливый взгляд.
11: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Советы огороднику. Огурцы съешь сам, кабачки поделись с соседями, баклажаны оставь врагу.

0: будням на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в нашем веселом чате мы спросили у слушателей, что они любили, а потом разлюбили. Рассказывайте, делитесь, пишите нам на номер +7 915 0303 567. А и вот Кирилл пишет, что он разлюбил фразу «Я вас услышал». Раньше мне казалось, что это такой взрослый, солидный способ сказать «Я понял твои проблемы, все, они приняты в обработку, жди». А теперь я понимаю, что это просто вежливый корпоративный синоним фразы «Отвянь, мне вообще на тебя по барабану».
2: Истинная правда.
1: Да вот то же самое, когда говорят, что ваш звонок очень важен для нас. Повисите, пожалуйста, подождите ответа, и ты висишь 10-15. Я однажды висела на линии 40 минут, вот не вру. А потом, ну, как бы зашла в метро или в лифт, и звонок оборвался, так и не дождалась. Но мой звонок был важен, я себя этим успокаиваю.
2: Ну, на самом деле, уже давно, конечно, пересмотреть пора вот эти вот, знаешь, вот записанные штуки, что-то другое придумать. Ваш звонок нам не важен, но вы повисите, хотя бы будет честно. Евгений пишет, раньше очень любил музыку, особенно рок. Гонялся за классной аппаратурой, коллекционировал записи. А сейчас вроде как-то уже все есть, а слушать рок желания нет. Включишь изредка, но того кайфа, как раньше, даже от когда-то любимых групп и альбомов уже нет. Не знаю почему. Наверное, интернет виноват. А я считаю,
1: конечно,
2: что это старость виновата.
1: У меня тоже просто, ну, мне кажется, это надо подождать, пережить. Вернется желание и энергия. Говорится же, что
2: когда?
1: Что там, седина в бороду, бес в ребро. Ну, когда-то вернется, потому что я тоже вот жила одно время без музыки, а потом она вернулась в мою жизнь. И теперь я, даже когда пылесосю, надеваю наушники, вот, чтобы мне было веселее пылесосить, и делаю это, как Фредди Меркьюри в своем клипе. Но мы не будем упоминать, потому что он там женская переодета, а это сейчас ай-яй-яй. Поэтому давайте лучше послушаем нашу...
2: Пошли гуглить этот клип из-за тебя.
1: Нашу рубрику «Не реклама». Буквально через пару секунд она появится в эфире, но прежде давайте скажем, что еще шутка. Та самая шутка на целый автомобиль прозвучит в нашем эфире, так что не пропустите ее. Она уже очень скоро, а еще будет «Лига городов».
2: Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, что такое шоу «Пель» и с чем ее едят.
1: А это точно можно? А то вдруг, ну, тоже нельзя гуглить, смотреть.
2: Нет, это можно. И гуглить, и смотреть, но пробовать не стоит.
1: Ну, а прямо сейчас та самая рубрика «Не реклама». Поехали.
0: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо. А передвигаться по городу хочется с ветерком. ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
3: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак-шеринг наконец-то доскакал и до России.
0: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
3: Входят и замечательно выходят.
0: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шофе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый. Можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике. Возможно все.
3: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
0: Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
3: Оседлай осла своей мечты.
0: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
4: Лучше, конечно, помучиться.
0: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
4: Ой! Ай!
0: Жмет, давит, натирает.
4: Это просто сущее мучение.
0: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
5: А есть у вас что-нибудь изысканное?
0: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
5: Надо срочно померить.
0: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку более утоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
5: Ой! Ай!
0: Ничего, до свадьбы заживет.
6: Зачем вам солнце Монако, если можно отправиться в байдарочный поход?
7: Туристическая компания «Блеск весла» приглашает вас на организованные сплавы по тихим и живописным рекам Тамбовской области.
8: «Блеск весла» – более 20 лет на рынке водного туризма. Сотни интересных маршрутов, тысячи довольных и живых клиентов.
7: «Блеск весла» – это активный отдых по формуле «все включено». Тушенка, палатки, байдарки, гитарки, напитки.
8: Даже напитки?
7: Ну, конечно. Как же без них?
9: Скорей проснись и пой, гребец, намажь тушенку на хлебец.
10: Цехав он фырик пригуби, бери весло.
11: Греби, греби.
8: Греби, греби?
11: Греби, греби.
10: Веслом, веслом, греби.

0: реклама.
1: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
2: Только второй.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Терек включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков.
13: Но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
15: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: «Джили Сити Рей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
17: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
18: В этом весь Т.
17: И в этом весь ты.
19: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
20: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
21: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
22: В

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Есть много способов спастись от нападения акулы. Например, я потерял свой загранпаспорт.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор ФМ. И прямо сейчас по улочкам шоу 2 июля пройдется Деточкина с хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Отличные новости отечественного разлива. Как вам такое? КАМАЗ собирается выпускать антропоморфных роботов. Это будут, наверное, мощные роботища, как в трансформерах. Вот эти вот, как они, ты вчера говорила.
0: Автоботы?
2: Да. А я эти плохие, которые диптиконы или как?
0: Диптиконы.
2: Во. Ну, в общем, я надеюсь, что это будут добрые автоботы. Сообщается, что автоконцерн хочет сделать устройство с манипуляторами, которые будут пропорциональными и хваткими, как человеческие руки. То есть, ну, там, тело может и не быть, а руки будут. Они как схватят, как пощекочут.
0: А я уж порадовалась, что в пробке можно будет встать и всех вот так вот перешагнуть.
2: Кстати, было бы очень удобно. Представители компании заявили, что они, как автопроизводитель, хотят стать чуть-чуть производителем роботов. Пожелаем, конечно, успехов и, ну, да, чтобы можно было встать в пробке на КАМАЗе и перешагнуть.
0: Пожелаем, но... Что но? Просто у тебя так прозвучало? Да, конечно, пожелаем, но...
2: Но хотелось бы, чтобы быстрее все это было.
0: А.
2: В Коврове, это во Владимирской области, придумали интересное блюдо – шаупель. Звучит как-то вот по-французски, но на самом деле это шаурма и пельмени вместе. Короче, шаупель включает в себя прям закрутку по всем правилам. Там пекинская капуста, огурцы с помидорками, соус, но вместо мяса вот туда, в лаваш, кладутся пельмени ручной лепки. Ну, то есть это тесто в тесте, и там немножко мяса. Авторская шаупель стоит дороже, чем классика, веганский и даже ПП-вариант, но очень, говорят, большой популярностью пользуются. Люди, наверное, любят, что сытное было.
0: Вот мне кажется, ты сейчас тоже, рассказывая эту новость, придумала новое блюдо. Тесто в тесте.
2: Это не новое блюдо, увы. В Приморье тем временем нашли леопарда-прабабушку. Зовут кошечку Грация, ну или вот в книгах она там в этих специальных научных значится как Лео-23F. И недавно ее внучка Лео-280F родила котеночка. У самой кошки за все это время появилось 10 котят из 5 выводков, и сейчас родословная Грации длиннейшая из всех известных науки, целых 4 поколения. Ученые Национального парка «Земля леопарда» изучили данные из фотоловушек за последние 13 лет и смогли это документально подтвердить, и прабабушку уже официально назвали главные по восстановлению популяции дальневосточных леопардов на востоке России. Ну, в общем, мне кажется, людям стоит с Грацией или с Лео-23F брать пример.

0: Если вы те самые сердца, которые нас любят, то заходите в телеграм-канал Юмор-ФМ и в официальную группу ВКонтакте. Почему? Потому что каждый вечер мы с Деточкиной вешаем какую-то голосовашку. И сегодня хотим узнать, ваши вкусы неизменны десятилетиями или постоянно меняются. Вы такой вот человек, сегодня одно любите, завтра другое. Но таких все-таки меньшинство, потому что наша аудитория, она взрослая. И у большинства 67% в телеграм-канале голосуют за то, что вкусы у них неизменны десятилетиями.
1: ВКонтакте, значит, вкусы постоянно меняются у большинства. 54%
0: Серьезно?
1: Голосуют за это, да. А вот и рассказывайте, что вы любили, а потом разлюбили, и что хотели, а потом раз и перехотели. Ждем ваши комментарии как раз ВКонтакте под опросом, и в телеграм-канале тоже можно свой комментарий написать.
0: А мы вот хотели поставить Лигу городов и не перехотели. Прямо сейчас она на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
2: Встречайте. Последняя парта. Петропавловск-Камчатский.
4: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
5: Без права на ошибку.
4: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
6: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
2: Агрофак. Ставрополь.
7: Сразу видно автообзорщика, в котором проплатили.
8: БМВ. Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Вышла новая модель J8. У меня все, а ему еще есть что сказать.
2: На Юмор радиоканал Юмор ФМ Вологда для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером

0: и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
3: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда. Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: выиграй автомобиль!
1: Мы с женой живем в достатке. То она меня достает, то я ее.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Я тут сурдопереводом еще в видеотрансляции занимаюсь. Показываю, что именно эту шутку нужно запомнить. А лучше записать для того, чтобы повторить ее через пару минут, когда мы, деточкины, до вас дозвонимся и своими звонкими голосами скажем «Алло!».
3: Но сначала мы должны, конечно, как следует примешать фотки в нашем улыбайзере. Я напоминаю, чтобы попасть в игру, нужно улыбнуться, сделать фоточку, залить на сайт веселыйрадио.ру, а оказаться в улыбайзере, чтобы среди других кружиться, кружиться, кружиться в бесконечном вальсе, а потом раз, остановиться и попасть в нашу игру.
2: Мне кажется, уже все достаточно накружились и навальсировали, да. Мы можем остановить улыбайзер, выбрать человека и позвонить ему. Ты готова?
3: Давай.
2: И я готова. Тогда улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: И нам выпадает Анастасия из Оренбурга. Давно ли ты была в Оренбурге, Юлька?
2: Давно. В своем сне я была только в Оренбурге, а вот Анастасия там живет и, надеемся, слушает Юмор-ФМ. По крайней мере, мы это сейчас выясним, дозвонившись до нашей слушательницы Анастасии. Икс.
3: Гуди-гудок.
2: Гуди-гудок. Деточкина запугивает прямо. Так страшно сказала, что...
3: Видишь, боятся меня.
2: Даже я тебя боюсь. Ты умеешь напугать. Но надеемся, что Анастасия не испуганных, а из тех, кто слушает Юмор-ФМ и берет трубку. Я не теряю надежды. Я все-таки надеюсь, что это произойдет. Настя сейчас скажет нам «Алло!». Но похоже, что Настя не скажет нам «Алло!».
3: Не скажет.
2: А, да, все, 30 секунд истекли, увы и ах.
3: Чем-то занята Анастасия, но, возможно, вечер умывается. Короче говоря, остается ее фотография в нашем улыбайзере. Вполне возможно, если улыбайзер выберет ее еще раз, мы дозвонимся, и тогда все получится. Ну, а те, кто слушал сейчас, говорил, я хотел бы сыграть, почему меня не выбрал улыбайзер?
2: Я даже знаю, кто есть. У нас один слушатель, который после каждой игры пишет, я, позвоните мне, Воронеж, жду. Вячеслав, ваша очередь когда-нибудь точно настанет.
3: Мы вас верим. И всех остальных призываем. Призываем заходить на сайт веселойрадио.ру и регистрироваться в нашей игре.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Программа.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу.
1: И две Юли этим вечером на Юмор-ФМ, и в игры играют. Хотелось бы, конечно, чтобы с ними тоже, ну, отдача какая-то, трубки люди брали, поэтому слушайте внимательно нас и берите трубку, когда у вас звонит телефон, потому что это можем быть мы с предложением забрать у нас автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». А еще мы читаем ваши комментарии в веселом чате.
2: Мы спросили вас, что вы любили, а потом разлюбили, или что хотели, а потом расхотели. Вот, например, Ирина написала, что у нее вкусно мужчин не изменил. Но она хотела замуж, а потом внезапно расхотела замуж. А что расхотели вы? Пишите нам ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор-ФМ. Ждем ваши комментарии.
1: Может быть, кто-то любил раньше по телефону разговаривать, а потом разлюбил. И поэтому, когда ему звонят, он такой: ой, не буду брать трубку. Вот.
2: Видишь, никогда не беру трубку, даже если звонишь ты. Точнее, вот, особенно, если ты
1: если это Юмор-ФМ и предложит тебе выиграть автомобиль. Не будьте как деточкина.
2: Не предложат.
1: Будьте как сами собой. Вот, самим собой.
2: Сабили собой.
1: Да. +7 915 0303 567, номер, на который ждем ваши комментарии, что вы любили, а потом разлюбили. И писать нам нужно в Телеграме, в Макси и СМС-очке. Голосовать тоже не забывайте. Голосовалка висит у нас в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. А вы человек, у которого, значит, вкусы не меняются десятилетиями или, ой, постоянно меняются, заходите, голосуйте.
0: Две Юли на Юмор.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: А у нас классные комментарии. Сидим, читаем и уже ржем. Скоро озвучим и вам в эфире все, что к нам приходит. Хотя, может быть, не все. Все, наверное, не успеем. Нам придется здесь сидеть до следующей недели. А ведь нужно дать возможности шуткам шоу выйти несколько раз, несколько дней подряд. Поэтому самые лучшие комменты озвучим в веселом чате. А еще в этом часе у нас в эфире появится самый лучший Дэн с классными анекдотами только для вас.
2: Как поправить материальное состояние, я расскажу в рубрике «Деточки не виноват». Самые разные интересные способы есть у меня.
1: А если нечего поправлять?
2: Тогда сиди, как всегда, без состояния. Тебе и так хорошо.
1: «Сатья с юмором» тоже ожидает нас совсем скоро. Ну а прямо сейчас в нашем эфире появляются КВНщики.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Степ и Ко». Город Новосибирск.
4: Последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо — греча с сосисой. Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
6: Анфиса.
4: Бат, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
6: Знаете, меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар — это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
6: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от Анфисы и скармливаешь кольцо на безымянный палец! А?
6: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я мою посуду в такой последовательности: кружки, стаканы, вилки, ложки, ножи, тарелки, контейнеры, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли, сковородки.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы спросили наших слушателей, что вы любили, а потом взяли и разлюбили. Рассказывайте, делитесь. Вот у меня есть несколько сообщений в смс-чиками пришло. А еще, я их попозже почитаю, потому что их как-то многовато, надо сначала отредактировать, отцензурировать. А вот Анастасия пишет, вот тут я прямо злюсь. А я, говорит, любила лето, просто обожала, а теперь терпеть его не могу. Люблю дождь и гром. Анастасия.
2: Это из-за вас. Чтобы вам было хорошо сейчас, вот у нас такое лето, гнилое, не побоюсь этого слова.
1: Что вообще, расскажите, пожалуйста, как вам удалось вот это вот московское есть долголетие, есть московское проклятие, когда все лето дожди, ливни, град, грозы, ураганы. Что вы сделали? Можно как-то в обратную сторону отмотать, чтобы было солнце и жара?
2: Нет, а может быть, она что-то сделала, а мы так можем с деньгами. Ну, то есть как-то какие-то слова,
1: опять
2: может быть,
1: сказать. Деньги.
2: Ну, конечно, я очень меркантильная, все знают.
1: Хотя бы солнце и тепло. Можно вот месяц, чтобы беспрерывно
2: и море
1: в Москве.
2: Здесь, в Москве, чтобы было. Галина пишет, что она очень любила вместе с мужем тырить из детских подарков конфеты. И однажды как отрезала. Детям уже за 20, а я конфеты почти совсем не ем. И варенье варю, но не кушаю, понимаешь? Вот, видимо, дети такие заметили, такие... Ах, мама, пусть тебя вот бог сладкоежек накажет, и ты разлюбишь конфеты за то, что ты воруешь наши детские конфеты из подарков.
1: То есть вот так вот, представляешь, ждешь Нового года, думаешь, там подарочки будут, опять натырю конфет, подходишь, а у тебя рука, ну, просто не поднимается. Знаешь, как вот невидимость.
2: Это Дед Мороз!
1: Такая, я же всегда тырил! Почему сейчас нет? Как? Что происходит?
2: Дед Мороз вас наказал, Галина, мне кажется, заколдовал вас, что вы теперь не любите сладкое вообще.
1: Рассказывайте, что вы раньше любили, а потом раз и разлюбили. Ждем ваши комментарии. Не забывайте писать их в телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте, не только на наш всем известный номерок. Ну а прямо сейчас в эфире появляется Сатья с юмором.
0: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет, как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: Сатья отвечает.
4: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно, есть, если вы потянете. Можно сказать так, друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен, для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет, да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
3: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
4: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Но что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают.
5: Нет, бабушка, это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой, иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишель. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись. Да.
4: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если существует йогурт питьевой, должен же быть йогурт технический.

0: Вечернее шоу «2 июля» на Юмор ФМ продолжается. И после хорошей песни давайте послушаем еще и хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Мы привыкли оставлять чаевые официантам или в салонах красоты, а вот теперь можно перевести денежную благодарность бортпроводникам. Одна из отечественных авиакомпаний запустила проект «Благодарность тем, кто хранит вас в небе». В финале полета каждый пассажир на свою почту получает письмо, где его просят оценить работу команды, и теперь там появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму. Мне вот интересно, что не так давно такое же сделали в одном из московских театров, и это вызвало скорее негативный отклик, что, мол, это искусство и все такое. Интересно, как вот народ отнесется к тому, что нужно... Это вообще слом как бы сознания.
0: А ты вот поедешь сегодня на трамвай или на автобусе домой, а вечером тебе приходит смс-очка. Не хотите ли оставить чаевые машинисту? А почему тогда, ну как бы мы, уходя после эфира, например, не даем никакую плашку? Не хотите ли оставить чаевые ведущим? А потом мы их будем делить между всеми, там утренние шоу, дневные
2: ведущие. А почему бы и нет? Мне вот эта вот идея нравится.
0: Нет, ну вообще это все странно, конечно, как бы.
2: Кстати, студентов в Штатах тоже придумали поощрять, но не всех прям, а в основном айтишников – за достижения в играх. То есть, чем больше ты в игре пройдешь уровней, соберешь ачивок, тем выше у тебя стипендия будет. Например, если студент прошел весь Майнкрафт и собрал 115 всего лишь ачивок, то ему от вуза дают 15 тысяч долларов в год. Это почти миллион рублей. Плюсом к стипендии, к обычной. Ну и, конечно, придется рассказать, какие навыки вам помогла развить эта или другая игра, но мне кажется, что тут уж за миллион-то любой сочинит историю, что ему там помогло развить, а главное удовольствие, играешь и денежки зарабатываешь, вообще классно. Ну и близится финал чемпионата мира по футболу, и FIFA уже начала продавать газон со стадиона в Нью-Джерси, где 19 июля пройдет, собственно, эта игра. Самый доступный вариант стоит 450 долларов, 45 тысяч рублей. И это всего лишь кусочек вот дерна, который залит в кубок из эпоксидки, эпоксидная смола. На нем напишут дату и итоговый счет матча. И вот он твой, за 45 тысяч рублей. Самый дорогой кусок газона отдают уже за 200 с лишним тысяч рублей. Кроме, вот, собственно, газона, там будет памятный билет с золотой гравировкой, миниатюрный мяч финала и стеклянная копия Кубка мира. Вот ты бы потратила 200, ну или хотя бы 45 тысяч.
0: Что ж мы не догадались асфальт выковырить на Никольской? Тогда.
2: Какой асфальт? Почему мы ковролин не продали с прошлого места работы? Ну вот где мы были, на Варшавке. Юля.
1: Деточкина.
3: Свободу Юлии Деточкиной.
1: Не виноват.
4: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. Мое бьются без конца.

0: не бал, но офигенное, совершенно классное, суперское мероприятие готовит для вас этим летом Юмор ФМ.
1: Пикник. Вот так вот, не бал, но пикник Юмор ФМ в гастроквартале 3 вокзала Депо 26 июля. Мы всех приглашаем. Будет и весело, и вкусно. И, конечно же, много подарков мы для вас приготовили, но самое главное, обещаем большой веселый концерт, действительно большой, потому что там будет столько звезд, сколько вы уже давным-давно не видели.
0: Ой, Анна Немченко, Галибри и Мавик, Филатов и Кэрос, группа «Фабрика», «Тестостерон», а группа «Градусы» тоже в этот день будет.
1: Ура!
0: С нами.
1: Юткина любимая группа.
0: Самое главное, что вход бесплатный, но как бы группа это хорошо, но и наши ведущие ведь там тоже будут, они тоже будут развлекать всех пришедших, поэтому хватайте своих детей, котопёселей и всей большой семьей, приходите на наш пикник.
1: 26 июля, начало концерта в 17 часов, вот прямо сейчас запланируйте, чтобы не пропустить, потому что мы ждем и хотим веселиться вместе с вами.
0: Ну а прямо сейчас в эфире «Самый лучший Дэн».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Моя любимая тема — женщины за рулем. И это не сарказм, действительно, я очень люблю, когда девушки водят машину. Как правило, они делают это прекрасно. Разговаривают два приятеля. Как дела у твоей жены с вождением машины? Ты знаешь, прекрасно, прекрасно. Дороги постепенно начинают вести туда, куда она хочет ехать. Ну что, накатим по рюмочке, так сказать. А с этого все и начинается. Я потом приходы в 2 часа ночи и звонки в дверь. Звонок в дверь в 2 часа ночи, жена открывает дверь, на пороге стоит качающийся муж. Она смотрит ему в глаза и говорит: где ты был, сволочь? Он говорит: я играл с друзьями в шахматы. Она говорит: а почему от тебя пахнет водкой? А чем от меня должно пахнуть? Шахматами? Иногда дети нас не только веселят, но и удивляют. А особенно приятно, когда они приятно удивляют. На собеседовании в школе для особо одаренных детей 6-летнего Вовочку попросили рассказать, чем автобус отличается от троллейбуса. Вовочка ничего скрывать от тети не стал и честно ей сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус на электродвигателе переменного тока. Оказалось, ничего подобного. Просто троллейбус с рогами, а автобус без. Понял? И нечего тут морочить тете голову.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснением.

0: и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Раз, два.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вика была горячей девушкой и буквально за один вечер нагрела Виталика на 50 тысяч.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Солнечная и Деточкина читают ваши комментарии в веселом чате. Сегодня вы рассказываете, что вы любили, а потом раз, разлюбили. И вот Наталья из Брянщины пишет, что очень раньше любила картошку. В любом виде, с самого детства. Без нее даже за стол не ходилось. А потом бах, у Натали стресс, и все ее вкусовые качества поменялись. Сейчас ем очень редко, но вот без кабачков и тыквы никак. Друзья, если у вас избыток кабачков будет в этом году, как, и впрочем, и каждый год, да, можете их отправлять Наталье из Брянщины, она будет очень рада.
2: Я думала, ты скажешь нам.
1: Зачем нам?
2: Мы тоже едим кабачки и тыкву.
1: Я нет, потому что мне отдавали кабачки, и они у меня регулярно гнили на балконе. Я потом, когда убиралась, находила там, о, осенью принесли, смотри-ка, что это такое в пакете разлилось.
2: А мне есть нечего, она гноит эти самые кабачки.
1: Нет, все, уже не гною, потому что люди уже не приносят.
2: Просто балкона у тебя больше нет.
1: Поняли.
2: Дмитрий пишет, лет в 17-18 очень хотел татуировку, все как-то не срасталось, а сейчас она нафиг не нужна. Вот понимаешь, хотел-хотел и расхотел.
1: Ой, спасибо, что напомнили. Мне как раз нужно позвонить своему мастеру, чтобы
2: пожалуйста,
1: брови сделать. Значит, сообщение от Романа из Томска. Хотел в детстве с другом снять свой фильм, но времени всегда было мало, сил не хватало, да и камера была плохая, штатива не было, короче, ничего не было. Фильм хотелось снять, а вот делать что-то не хотелось, поэтому все, забыл он про это, но, повзрослев, стал актером в театре, пишет нам Роман.
2: Это обои на Шипиловской, которые...
1: Нет, это другой роман, это Роман из Томска.
2: Может быть, он совмещает сначала обои, а потом...
1: Романов вообще много в нашей стране, это Роман из Томска. Просто вот интересно, да, он хотел снять фильм, потом расхотел, а хоба стал актером. И, наверное, теперь, когда его зовут сниматься в фильме, он такой, нет, я не пойду, все, я в детстве так хотел, и начинает им рассказывать вот эту историю, которую мы уже слышали. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер, рассказывайте, что вы раньше любили, а потом бах, и разлюбили. Почитаем ваши комментарии в веселом чате.
0: 2 июля. На

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: кто-то уже баиньки. Вот нам наша слушательница Галчонок пишет: спасибочки за то, что прочитали мой комментарий. Хорошего вечера, а я уже баиньки. И, кстати, приглашает нас на кабачковые оладушки. Фоточку
1: прислала. Думала, тоже баиньки приглашает нас.
0: Но мы еще здесь, мы еще продолжаем. Солнечные деточки, на всем привет.
1: Привет. И мы сегодня спросили, что вы любили, а потом раз и разлюбили, что очень хотели или внезапно расхотели. Вот рассказывайте нам, почему такое могло случиться. Вон Александр пишет, что он в детстве не мог спать днем, а сейчас люблю. То есть у него в обратную сторону сыграло. То есть когда-то он не любил, а потом как полюбил спать днем. Но теперь уже не получается, потому что днем он работает. Вот он говорит, что имея не храним, а потерявши плачем. Потерял возможность спать днем человек.
0: Рассказывайте, что вы любили, а потом разлюбили на номер +7 915 03 03 567. Сообщения мы принимаем в Телеграме, в Макси и смс-очками. И голосовашка каждый вечер, Юль, вывешивают в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте. Сегодня мы спросили, ваши вкусы неизменны десятилетиями или постоянно меняются? В Телеграм-канале большинство голосуют за то, что неизменны десятилетиями, 64%.
1: И ВКонтакте тоже все поменялось, и теперь 55% за то, что не меняются их вкусы.
0: Ну, слава богу, потому что я предыдущим результатом, конечно, была удивлена.
2: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: 2 июля.
1: А тебе одной пою я
0: на Юмор-ФМ.
2: Ну раз уж группа «Градусы» прозвучала, давай еще раз напомним, что они выступят на пикнике Юмор-ФМ.
3: Да, обязательно. 26 июля.
2: А приходите в гастроквартал для вокзала Депо. Да. А, совершенно бесплатно можно будет и на «Градусы» в том числе посмотреть. А совершенно бесплатно в этом часе можно будет послушать в эфире Юмор-ФМ целую подборку шуток Фоменко про еду.
3: Хорошие новости тоже абсолютно бесплатно. Денег не возьму. Расскажу, какие профессии самые востребованные в стране сейчас.
2: А вот зря могла бы, как герои твоих предыдущих хороших новостей,
3: заработать, но да. Я щедрая.
2: Чаевые. Не хотите ли оставить чаевые? Угарный папа в нашем эфире тоже совершенно безвозмездно появится уже очень скоро. Ну а прямо сейчас Люся Чеботина в проекте «Шутки-песни».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Сельская жизнь вполне креативна, и самогон в хлеву не противна. Дождь козу потом ешь окрошку, и первый секс всегда под гармошку.
3: Я думал, понарошку еще бы.
2: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку. Давай.
1: Расчесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным.
3: Расчесался и прыгнул.
0: На Юмор ФМ.
2: Возбуждение сорвалось на дне рождения.
1: Хоп, хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп, хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп, хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп, хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
2: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.

0: Папа с велосипеда, американцы, пощадите деда. Не знаю, как вам, но а нам наши шутки, песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока.
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
2: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор-ФМ.
3: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
4: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Удачников, свой гороскоп. Летом все они становятся раком и водолеем.

0: на Юмор ФМ.
1: Читают ваши комментарии, нужно еще добавить на заданную тему. Сегодня мы попросили вас рассказать, что вы раньше очень сильно любили, а потом раз и разлюбили. И вот Дмитрий говорит, что очень любил суши и роллы, а теперь разлюбил. Причины банально, цены на них необоснованно дорогие. Раньше мог раз в неделю по 3-4 набора в одно лицо.
2: Ничего
1: и по карману
2: себе.
1: Не било. А сейчас даже на ДР жалко тратить денежки на вот это вот все.
2: Так а вы только себе купите, остальные пусть пиццу едят.
1: Так он пишет, даже на ДР жалко. Он же не говорит, что на компанию, ему самому себе. Вот поэтому Юлечка у нас тоже никогда в офис не заказывает пиццу. Ой, в смысле, суши и роллы,
2: дороже,
1: да, заказывают пиццу, сколько бы ты коллег
2: сколько
1: ни просил.
2: Сколько мы с тобой съедим, Юлечка? Нам надо-то по две сушины. Мы же маленькие,
1: как зимовочки. В следующий раз в рабочем чате так и напиши.
2: Олег пишет, что раньше ему нравилось жениться. И он целых 3 раза женился,
1: ого,
2: а потом разводился. Но сейчас больше не хочу жениться, от слова совсем. Ну, то есть разлюбил он это дело жениться. Так это, можно не женясь?
1: Я не знаю, о чем ты, Юля. Ну, вот Елизавета считает, что если чего-то много, она, правда, пишет «кушать», ну, вот в данном случае подходит, если чего-то много делать, то в какой-то момент будет обратный эффект. Вот если человек женился, а потом разлюбил. А Елизавета, наоборот, любила кушать базилик, ела его пучками и тоже так объелась, что сейчас, говорит, прямо запаха даже не переношу. Вот пройдет мимо рынка, а там базиликом пахнет. Все, ей становится плохо, поэтому она в магазины ходит, наверное, в маске, чтобы не чувствовать запаха.
2: Ребята, не ешьте ничего пучками, умоляю вас. Вот потом кажется, что роллы подорожали, а базилик противен. Евгений раньше просил, любил бегать за девчонками, а сейчас предпочитает ходить. Потому что девчонки с возрастом потеряли скорость. Да и я уже такой опасности не представляю, чтобы аж прям страшно было. И хотелось убежать от Евгения.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте, что вы раньше любили, а потом разлюбили. Ну а разлюбить угарного папу совершенно невозможно. Поэтому прямо сейчас он в эфире для всех.
0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Юмор-ФМ представляет. Угарный папа. С Гаром Дмитриевым.
4: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное, это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята. Самое смешное... Что по этому поводу скажет 5-летний сын? Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
3: Угарный папа!
4: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает. А я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили. 3-летний Паша заходит на кухню и спрашивает. «Пап, а можно я сок из маминой кружки попью?» «Можно, только маме оставь». Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный. «Сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил?» «Пап, это не я весь сок выпил. Это рот». Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. «Алексей Каренин был намного старше Анны. Поэтому их супружеская жизнь была нечастой».
3: Угарный папа.
4: 3-летняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: «Мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула!» Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. «Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим». Лиза долго терпеливо слушает и выдает. «Тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась?»
5: Вот
4: Многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 03 03 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
3: Угар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
2: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
10: В кино 16 июля.
11: Путешествие начинается!
10: Всегда держите уши по ветру.
12: Отправляюсь, куда ветер дует.
10: А колючки на чеку.
11: За приключениями!
10: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет-мюзикл.ру.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: С тех пор, как мы поженились, ни разу не поругались. Эх, хоть бы и второй день так прошел.

0: Ничего не нужно нигде оставлять, потому что, наоборот, нужно прибавлять, умножить хорошие. И прямо сейчас еще больше хороших новостей на Юмор-ФМ.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Люблю портал «Активный гражданин» за веселые и регулярные голосования. Вот и опять москвичам предложили выбрать название для поездов, которые курсируют по московским центральным диаметрам. У нас уже есть и «Волга», и «Ласточка», и вот решено продолжить птичью традицию. Теперь нам предлагают выбрать один из четырех вариантов – «Грач», «Скворец», «Королек» или «Лазоревка». Кроме того, участники голосования могут предложить и собственный вариант. Вот у меня, кстати, есть вариант. Давайте назовем поезд «Курочка» в честь двух Юль. Ну, классно же, я на курочке причухала к вам на работу.
0: А вместо машиниста там будут по радио поездному передавать наше ку-ку-ку-ку-ку-ку.
2: Ну, вообще же супер, мы могли бы даже озвучить остановки с тобой.
0: Бедный.
2: Назовите курочкой. Глава Минтруда Антон Котяков назвал самые востребованные в стране профессии. Кто-то сейчас в поиске работы, возможно, находится, а кто-то закончил школу там или учебное заведение и ищет профессию, то знайте, что это швея, во-первых, во-вторых, слесарь, в-третьих, сварщик и далее машинист, электромонтер, повар и каменщик. А что, блогеры никому не нужны, да? Котяков говорит, что не хватает почти 3 миллиона именно этих специалистов. По данным ВЦИОМ, 70% россиян считают рабочие профессии престижными, подчеркнул министр. И как раз поэтому большинство россиян хотят, чтобы их дети получили высшее образование. Ну, как бы престижно, но высшее образование тоже хорошо. И еще немного от ВЦИОМ новостей. Богатство в России начинается от 393 тысяч рублей в месяц. Большинство россиян хотели бы именно столько и чувствовали себя просто сыром в масле. Катались бы и катались в этих денежках. Москвичи, конечно, пожаднее. Им нужно 547 тысяч рублей в месяц. Забавно, что в 2005 году порог богатства составлял 94 950 рублей.
0: Уже, в каком году?
2: 20 лет назад. Уже разбогатевшими считают себя только 4% опрошенных. При этом в Росстате сегодня заявили, что россияне никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
0: Да.
2: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, заявили в ведомстве. Понимаете, вот все время будете говорить, вам мне не хватает, а на самом деле всем известно, что живем мы лучше всех на свете.
0: Да.
1: Деточкина.
3: Свободу Юльке!

0: Давайте к голосовашке нашей обратимся, которая весь вечер висит в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Мы с Деточкиной регулярно опрашиваем население на ту или иную тему, и сегодня решили узнать, ваши вкусы неизменны десятилетиями или постоянно меняются. Большинство, все-таки 62% в телеграм-канале, голосуют за то, что пост неизменны десятилетиями, потому что S – это стабильность.
1: И 59% ВКонтакте поддерживают эту тему, ну, то есть годами любят одно и то же.
0: Какое единодушие в обеих соцсетях?
1: Я, например, все время передумываю. Одно люблю, потом другое. Вообще удивляюсь, как я в браке 13 лет продержалась.
0: Вообще удивляюсь, как она уже шестой год работает в вечернем шоу 2 июля. Пора уже заканчивать эту историю и отпустить Деточкину в свободное плавание. Но пока мы этого делать не будем, давайте послушаем подборку шуток Фоменко Про.
2: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в гиперленте.
3: Фоменко. 5 шуток про еду.
4: Раньше не было прививок и химии этой. Вся еда была натуральная. Жили люди по 38 лет. Горя не знали.
5: А теперь серьезный вопрос. Как узнать, когда испортился сыр с плесенью?
4: У невезучих бутерброд падает вниз маслом, а у везучих черной икрой.
6: Не могу уснуть спокойно, пока где-то в холодильнике мерзнет еда.
7: Съел пол кастрюли борща, лежу, еле дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
8: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УКРН
9: 137-8032-04-86-05. Радиоканал «Юмор ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде вечером и ночью облачно с прояснениями и осадки. Температура воздуха до плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 23 градусов. Также возможны осадки.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техконтроле и брака допустить не мог.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу.
1: Еще немножечко ваших комментариев. Мы сегодня спросили, что вы раньше любили, а потом разлюбили. А вот человек из Нижегородской области пишет наоборот, что раньше ему две Юльки не очень нравились, а сейчас нечешные такие по вечерам в эфире.
2: Ну, классно.
1: Нечешные, в смысле, нечесные человек имел в виду? Заходит в видеотрансляцию.
2: Да, я думаю, она об этом. Мама тут плохо причёсана. Но бывает такое.
1: Так, есть у тебя
2: Александр нам пишет, что очень любил Осетра и Калугу с детства. Я даже уточнила, что такое Калуга. Ну, я знаю город. А это, оказывается, рыба. Он жил на Амуре, и во взрослой жизни родня ему подарила мешок осетра. Нажарил, ухи наделал и, короче, переел. Объелся и с тех пор на рыбу смотреть не может.
3: Как можно переесть осетра?
2: Да он вообще невкусный.
3: Я только по детству помню.
1: Теперь уж, наверное, и не попробую никогда. А вот еще мне нравится комментарий от Михаила из Дмитрова. Очень любил слушать ваше шоу. К 6 часам вечера начинал разжигать дрова для шашлыка. Слушал, радовался. А теперь не люблю.
2: Объелся шашлыка?
1: Не люблю, но слушаю, пишет Михаил. Раз 10 присылал свои вам комменты, вы их ни разу не озвучили. Даже солнечный год назад на день рождения прислал стихотворение. Но я не верю, не может быть. Я всегда читаю стишатого, потому что мы с Деточкиной очень любим стихи.
2: Там было очень много стихотворений, я помню.
1: Но самое главное, Мажар и то молодец, пишет Михаил. Мажар, вот это, знаете, нас убило. Вот это мотивация, Михаил.
2: Ну, на самом деле, Михаил, мы хотим вас порадовать. Во-первых, смотрите, наконец-то мы прочитали ваш комментарий. Ура! А во-вторых, вы получаете 2 билета на концерт Вавана, который состоится 22 июля в день рождения Вавана. То есть, представляете, вас пригласили на день рождения Вавана, который он будет отмечать в клубе Урбан при поддержке Юмор-ФМ. 2 билета вам достаются, Михаил, просто...
1: Такая вот компенсация,
2: потому что
1: да.
2: Мажара и то молодец.
1: А мы не очень, но зато мы дарим вам билеты. Спасибо всем, кто писал нам сегодня свои комментарии. Завтра вернемся. А на сегодня от солнечной Деточкиной всем традиционное. Пока!
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Фильм нам очень понравился, прям супер.
7: Хороший фильм, мне понравился.
8: Мне тоже очень понравился.
9: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе. И слезы наворачиваются на глаза от счастья.

0: Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Циховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, и когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: «О-о-о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой, да я встречу вас возле метро». И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, ты подними мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожником гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв в каждый заказ. Андрей, вам все понравилось? Напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. И думаю такой: да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл будет. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимает заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Страшно подумать, чем такие мужики занимаются в гаражах, что президенту аж пришлось подписать указ о гаражной амнистии.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: За каждой успешной бизнес-вумен стоит мужчина, который платит за это хобби. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. Не умеешь вкусно готовить? Готовь голое. Эй, крошка, ты бы притормозила с саморазвитием, а то мужика себе точно не найдешь. Детка, для взрослых настольных игр нам с тобой потребуется только стол. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если даже я, то уже никакой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В названии «Норильский заполярный театр драмы» уже столько драмы, сколько другим театрам и не снилось.

0: FM. Шутки.
1: Муж хотел скрыть следы царапин на спине, но спина в подорожниках вызвала у супруги еще больше вопросов.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.

0: За сильные порывы ветра, как явление стихийное, я ответственности не несу. И вины перед Лоскутовой ЗН не чувствую. Прошу отменить штраф за оскорбление суда, потому что цитатой «А судьи кто?» из монолога Чацкого я хотел начать свое последнее слово, а не задеть высокоуважаемых присяжных. 4 потребительских кредита на сумму 627 тысяч рублей были оформлены мной в состоянии аффекта, вызванного требованиями моей супруги в первую ночь после свадьбы. Обязательства перед банком, включая пени за несвоевременные платежи, предлагаю разделить с ней в рамках текущего бракоразводного процесса в соотношении 50 на 50, как и совместно нажитое имущество. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити-криминалити.
2: Капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и розетки уже умные, а люди еще нет?

0: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщица, говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если бы Квентин Тарантино снял одну из серий «Ералаша», то Кипятков реально бы забыл дома голову.

0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в креативном агентстве».
1: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
2: Извините, ради бога.
3: Бывает.
2: На чем мы там остановились?
3: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
2: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? А мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
3: Ага.
2: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. А значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night».
3: Логично, да. «Stranger in
2: да. the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
3: Поцеловались?
2: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
3: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд? Корчма? Чердак?
2: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
1: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
3: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
2: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что, ну она-то от меня романтики точно не ожидает.
3: Да?
2: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, специально? Чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотелый, что из меня можно веревочки видеть.
3: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то...
2: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
1: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
2: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
3: А будут цветы?
2: Конечно. Это же романтическое предложение.
3: Для бусинки.
2: Я да, понимаю. Да.
4: Ты где? Урод!
2: Как ты меня нашла?
4: А не надо геолокации ставить над своей убогой селфи-рожей! Че, не можешь пройти мимо зеркала?
1: Да что ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать!
4: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
1: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
4: Хошь меня, скотина!
1: Вообще не могу! Давай, прямо здесь!
3: Так, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь.
2: Ладно, до дома потерпим.
4: До машины!
1: До лифта!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Не госпрограмма?
7: Ну а что же? Очень на нее похоже.
6: В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас что-нибудь спасет.

0: ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
2: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
3: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Поистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
2: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
1: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
2: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
4: Ой, привет. А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
5: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
4: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
6: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
7: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
6: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
4: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
6: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
7: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
6: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
8: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
9: О ней говорят, ее боготворят, обожают, покупают и читают миллионы.
8: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
9: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
8: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
10: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
11: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
10: Философская повесть «Длина и диагональ».
11: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
10: И абсолютный хит продаж, эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
8: Ася Синяя.
9: Эта женщина знает и пишет о любви.
8: Подробности на сайте очень синяя ася.муть.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

FM. Шутки в детстве. Родители не разрешали мне завести собаку. Теперь я не разрешаю им завести внуков.

0: встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
1: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
2: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
1: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
3: Так это что, несъедобно?
1: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
4: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
5: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Самки кенгуру постоянно дерутся между собой, потому что у этой овцы реально такая же сумочка, как у меня.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбеки — это на верблюде. Жарко. Жарко, ему страшно, пот из-под дюбетейки. Рядом смотрит велосипедист, проезжает. Стой! Слушаю вас. Как так дела еще? Вы чего делаете? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак и не жарко. Ну что ты сравнишь? Ты же на верблюде еле-еле прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто скажу, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал он по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал, верблюд не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин. Чукча гаишник остановил мужика. Вася, права. А мужик смотрит, ну чукча перед ним. Он ему календарик дает, он берет календарик. Смотрит на него, берет ножницы. Так. На январь-февраль выезды запрещаю.
2: Жена говорит, какая я жирная, фу, как мне противно и неприятно. Он говорит, милая, ну не стой, о чем ты так грубо о себе, зачем ты так грубо о себе говоришь? У тебя только задница жирная и шея немного, а так все нормально. Вообще ты на себя бульон опрокинула. Что там сказал покойника кусок?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.

0: Включайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у меня болит голова, я принимаю 2 таблетки аспирина и держусь подальше от детей, как и написано на пузырьке.

0: представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Краснодарского края «Бак-соучастники».
2: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
3: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Спрашивайте.
1: Кстати, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
0: Сатья отвечает.
2: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
1: Да.
2: Друг. Вы же с ним не спите?
1: Нет.
2: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
1: Ну, он же друг. Мне никакого физического
2: обучения. Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит. А котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят. Смотрят кошку, изучают там туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
2: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну там ставишь плюсики, минусики и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
1: Фотки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: В детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее спрятала.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Порой для достижения семейного счастья приходится выучить язык зверей. Представьте, сын с отцом делают домашку по биологии. Сын спрашивает: пап, ну вот корова мычит, да? Да. Собак гавкает, да. А как змеи разговаривают? Ну что, не знаешь, что? Конечно, шипят. Но это я понял, а как они именно шипят? Отец поворачивается и кричит теще на кухню: Зинаида Петровна, тут сыну надо с уроками помочь. Вы скажите что-нибудь там, да погромче, пожалуйста. Приятно порой, знаете, вернуться в свои лучшие молодые годы. История такая, значит. У дедушки юбилей, 80 лет, внуки скинулись и подарили ему билет в родной город, где он не был уже лет 50. И вот он прилетает, видит знакомые улочки, ходит везде, ностальгирует. Добирается до родной улицы и видит дом, в котором он родился, на его глазах слезы. Вдруг смотрит, напротив дома стоит будка, ремонт обуви, такая же примерно, как и была много лет назад. Старик заглядывает, здоровается с сапожником и говорит: «Вы меня простите, я просто когда-то очень давно здесь жил, и знаете, даже помню, как много лет назад я сдавал сюда в ремонт эти, мастер перебивает, коричневые мокасины?» Дедушка с восторгом: «Да». «Такие с красным кантом?» «Да». «Левую подошву нужно было подклеить». У деда уже слезы в три ручья. «Да! В среду будут готовы». И все-таки даже самым опытным гулякам употреблять алкоголь рекомендуем с осторожностью. Представьте, рассвет. Приходит домой муж, пьяный и в щи. Жена ему: «Ты где шлялся, скотина?» Он в ответ: «Дорогая, ну не ругайся, я был на свадьбе у Коляна». «Ну ты даже не представляешь, как там все нахрюкались». «Ну почему же ты не представляю?» «Фату сними».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ты не можешь считаться гражданином России, если летом две недели не мылся в тазике.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах-ресторанах, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР ДКВ МПС УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтамт без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Спасибо, что вы все пришли.
2: Ну, очень приятно вас видеть. Слушайте.
1: Я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально, очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обосрался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. До Читы на автобусе ехать 80 часов без остановок. На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день к тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. А должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят бригаду, а я с бабушкой клон по первому. И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. Немного друзей там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет в биографии графы, ведущие ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой, это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: На международном музыкальном конкурсе слабовидящий шотландский волынщик 2 часа дул в бобра.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит. Какая разница, кто с кем спит? Главное, что все выспались. Девушка как парашют, может отказать в любой момент. Поэтому надо иметь запасную. Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает. Если девушка знает себе цену, я знаю ее профессию. Ты можешь быть полностью и бесконечно права, но... Какой в этом толк, если твой мужчина плачет?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не понимала пожелания мужика тебе богатого. Пожелайте мне просто богатства. Зачем мне посредник между мной и деньгами?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
3: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял.

0: После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Является ли накопленный за годы супружества лишний вес совместно нажитым имуществом? И что с ним делать при разводе?

гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска: если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондукторов в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верить своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.

0: час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Можешь мне не ставить лайки, но пойми, так не поступают с близкими людьми.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Никита Андреевич, вот вы где. Хотел поговорить с вами.
2: Да. Валерчик, ты чего? Какой Никита Андреевич? Мы же договаривались. Можно просто брачу, брандес, брачу чито, бранческо, ческос. Но это не каждый день, да? Ну, типа, я хочу, чтобы вы как бы чувствовали, что да, я директор, но я с вами на одной волне. Да. Ну, не в смысле, что я готов жрать что-то вонючее, как и вы. Ну, в смысле, что мне можно доверять.
1: Да, понимаешь? Да, вот именно об этом я и хотел поговорить. Вам не кажется, что, ну, слишком современно у нас в офисе?
2: Да? Что такое?
1: Вот вы когда эти массажные кресла на первом этаже поставили, люди же стали с чемоданами приезжать. Они думали, новый терминал аэропорта открылся. Понимаете?
2: Я считаю, вообще нормальный у нас офис, Валер. Ты чё?
1: Нормальный, если мы офис Google. А мы же коммунальные сети. У нас задача какая? Чтоб какашечка с пятого этажа хорошо ушла. Чтоб на четвертом ни в коем случае не вынырнула, да?
2: Так. Ты, наверное, забыл, да? Но меня из Москвы к вам в офис послали для того, чтобы здание коммунальных сетей отлично не подходило для игры в пейнтбол, ты понимаешь, да?
1: Да.
2: А было похоже на нормальный офис в Москве.
1: Но люди-то у нас работают не такие, как в Москве. У нас Марина Гавриловна, она просто начинает в одну точку тупить, когда кто-то рядом кальян на арбузе курит. Да чего вам рассказываю, вот сами спросите. Марина Гавриловна, заходите. Да, вот, расскажите Никите Андреевичу, что вас именно не устраивает в офисе.
3: Дорогой мой Никита Андреевич, все.
1: Вот.
3: Ну, честное слово, ну невозможно работать. Твою мать, вон у вас полный холодильник пива. Везде вот эти шведские столы, развлекаловки разные. Если мне еще и турка пригласите в шлепках, и он мне будет говорить, что я секси, то все, это кемер 2017.
1: Невозможно так, работать,
2: так,
1: конечно.
2: Все. Главный принцип нашей компании заключается в том, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя что? Обязанным. Ну, то есть, в смысле,
1: вот,
2: в смысле комфорт. Комфорт. Ему главное, чтобы комфортно. Комфорт.
3: Так вот в том-то и дело, что он перебор с этим комфортом. Давайте сделаем так, чтобы вот до ноября по офису вот этот вот пух тополиный летал. И чтобы вот линолеум в стыках был металлическими этими штуками заделан. Либо я увольняюсь.
1: Ну, как раньше. Сделайте,
3: да?
1: Как раньше. Ну.
3: Да.
2: Вы хотите сказать, что прям вот никому не нравится офис,
1: никому
2: правильно?
1: Никому не нравится.
4: Никита Андреевич, круто вы придумали на лужайке офиса гамаки поставить. Я за этот месяц один раз до кабинета дошел. И то в туалет.
2: Вот. Сергей Зурбекович, вот расскажите, да. Вам нравится наш офис?
4: Очень сильно, очень круто. Только вы могли бы пиво не 0,33, а 0,5 сделать. И водки.
2: Вот, пожалуйста.
4: Да. Че, класс. Да.
2: Коллеги, я предлагаю вам не напрягаться, вот правда. Надо просто чуть-чуть к этому подпривыкнуть. Вот вспомните, вы же раньше постоянно в контейнерах жрали. Вспомните? Вспомните, да?
1: Да.
2: Слава богу, мы помещение сняли, вы начали в офисе кушать. Поэтому давайте просто чуть-чуть потерпим, да, и посмотрим, что будет.
4: Да, только до 16 числа. А то я Олегу обещал, что мы 40 дней здесь будем делать.
2: Что еще за Олег?
4: Ну, Олег со мной в кабинете работал. У него сахар поднялся от вашего бесплатного суфле. Надо будет, знаете, что сделать? Пуфики в черный перекрасить. Гроб вот на футбольный стол поставим. И плейлист с грустной музыкой я сделаю.
1: Вот, доигрались первые потери в офисе из-за этого комфорта.
2: Так, все, спокойно, я все придумал. Значит так, с завтрашнего дня мы выходим в старом помещении. Ну его нахер, я в тюрьму не хочу.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
5: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Мытищинские хирурги вместо анестезии делают погромче.

0: ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
1: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
2: На минуточку.ру.
3: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
0: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
3: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
0: А мне больше и не надо.
3: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
1: Вы нам денежку, мы вам ключики.
0: А я к вам буквально на минуточку.
2: На минуточку.ру.
1: Ваше время истекло. Проваливайте.
2: Не реклама.
3: Ваш номер определяется у всех, кому вы звоните?
4: Да, а иногда мне хотелось бы остаться неизвестным.
3: Попробуйте установить наш новый антиопределитель номера «Мистер Икс». И все, вы человек-невидимка.
4: Надо же, как просто и удобно. Большое спасибо.
3: Ну а вам часто звонят с неизвестных номеров, и это вас раздражает?
5: Да уж хотелось бы знать, что за дятел мне звонит в 5 утра.
3: Попробуйте нашу новинку «Суперопределитель номера Жиглов». Он легко определит номер абонента, даже если у него установлен антиопределитель «Мистер Икс».
4: Но позвольте, а как же моя приватность?
3: А для вас у нас уже приготовлен суперантиопределитель «Бэтмен», который поможет вам остаться инкогнито, даже если у абонента установлен суперопределитель номера «Жиглов».
5: Ну простите, это какой-то развод?
3: Нет, нам просто очень нравятся ваши деньги.

0: и телефонных номеров.
1: Вы уже определились? Тогда добро пожаловать на наш сайт alloktoitoyaneponiala.brek.
2: Доктора временно запретили вам выпивать? Но ваша репутация крайне важна для вас.
3: Что скажут мои друзья, жена, коллеги, начальство?
2: Без паники. Сымитировать похмельный синдром вам помогут аэрозольные баллончики «Перегар».
4: А ну-ка дыхни. Опять выпивал. Всю жизнь мне испортил.
2: Да, всего один пшик, и ваша репутация под

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Веснушки – это поцелуй солнца, а синяки под глазами – поцелуй луны.

0: Команда «Донецкий кряж». Донецк.
1: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
2: Добрый день. Бургер заказывали?
3: Да.
2: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
4: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично.

0: У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
1: А ко мне не приезжает.
0: Няга, блин.
2: Ну, посмотрите, вы наши. Том и Джерри, например.
3: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
2: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
0: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
2: Трансформер.
0: Майдадыр.
2: Трансформер. Это живая машина.
0: Слабо. Живой умывальник.
2: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
3: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Девушки, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж, по-любому оно будет хотеть жрать.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дочка звонит маме, говорит: мама, у нас с Николаем был такой раскардаш, мы так сильно поругались, это была такая неурядица и семейная ссора. Говорит: ты не переживай, я тебе говорила, что это быт, это может быть, ничего страшного, все образуется. Она говорит: да я знаю, что с трупом делать. Еврей поймал золотую рыбку, она говорит: три желания, вот у меня так принято, три желания я исполню. Говорит: давайте сделаем так. Три желания. Значит, мне нужно великолепный Бентли, мне нужна прекрасная блондинка, $1,000,000 в банке в центре Москвы, квартира, это значит раз.
2: Зачем ты водку пьешь?
3: Да потому что она жидкая. Была бы жесткая, я бы ее грыз.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мне было очень тяжело, когда жена ушла, и стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная». Город Москва.
3: Музыка 70-х. Костюмы 80-х. Парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Родители запрещали Игорю приходить домой так поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой. Делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда. Даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движением. А мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации. Вот хорошие. Да? А сборная России по греко-римской борьбе. Отличное мужское движение. Да? Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома. Неплохие, наверняка, тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся. Да? Те, у которых челлендж. Да? Там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года у них челлендж. Бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собирается, РСПшница, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тареночницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Несте.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательный.

0: отца. Только не всегда у них что-то получается.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе клялись, что только смерть разлучит их, но, как оказалось, теща Валентина Михайловна тоже на кое-что способна.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Согласитесь, приятно, да, друзья, когда у вас в магазине спрашивают паспорт. Итак, в магазине. Бутылочку пива, пожалуйста.
3: Паспорт есть?
4: Нет.
2: Тополиный пух?
4: Жара июль.
2: Все понятно. Вам какое? Поговорим о вкусной и здоровой пище. Обычная российская семья садится ужинать.
3: Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
2: Гречка.
3: С чем?
2: С чем я тебя и поздравляю. Друзья, представьте, очень интеллигентный мужчина забирает свою дочку из детского сада, а воспитательница ему жалуется. Игорь Петрович, ваша Леночка меня сегодня послала 3 раза нахрен.
5: Светлана Петровна, говорит Игорь Петрович, ну что, она таких слов не знает, а как получилось? Он говорит, да к чего взяли-то вообще? Да ничего, у нас был полдник, я говорю, Леночка, кушай яблочко. Она говорит, я не хочу. Я говорю, ну как не хочешь, надо кушать, кушай яблочко. Она говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Да не может быть, так сказала? Он говорит, ну конечно.
2: Наверное, вам показалось, она говорит, я тоже так подумала. Я еще раз у нее спрашиваю, Леночка, скушай яблочко. Она мне так четко говорит, Светлана Петровна, идите нахрен.
5: Не, ну подождите, ну не может, она не знает таких слов. Может, кто-то из детей сказал. Она говорит, послушайте, я всех вывела из помещения и опять спрашиваю у нее 3-й раз уже. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. На что она мне так четко 3-й раз, повторяя одно и то же, говорит, Светлана Петровна, идите нахрен.
2: Ну что тогда сделать с девочкой, понимаете, Игорь Петрович? Он говорит, ну хорошо, конечно же, я поговорю, но неужели вам с первого раза было непонятно, что Леночка не очень любит яблочки?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Деловая переписка – это когда вместо «Да вы там что, совсем офигели?» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу ваших инициатив».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она, как, разве вам ничего не говорили? Он, нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он, да, я не получал. Она, вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она 15-я. Он, уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он, нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она должна была быть. Из управления вам звонили? Он, нет. А странно. Что случилось? Вам изменили номер? Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она, как, вы еще ничего не знаете? Он, нет, что случилось, пожалуйста? Она, уже месяц, как вам поменяли адрес. Он, ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она, нет, только вам. Он, что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она, постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он, нет, а это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Нет. Он, простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он, так я уже не... Она, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он, позвольте, мне же 42. Она, это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он, опять? Она, да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он, кто? Продавец хозяйственного отдела. Он, позвольте, я врач с высшим перомедицинским. В 56-м году, она, нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствиями дали подписку. За что? Она не до веса, обвес, этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Он, спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он, где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она, вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Производители, которые пишут легкое интуитивное управление. Что вы вообще знаете о моей интуиции?